городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Love Radio. Love Radio. Love Radio.

0: Песня номер один. Газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто весь. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.

0: mind.
1: Реклама. Меньше минуты.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-1919, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Лав Радио представляет
1: греческий сезон.
2: Было.
1: Итальянские каникулы
2: закончились.
0: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
2: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
2: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Лав Радио.
0: «Билеты в лето» – турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
2: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru.
1: Категория 18+.

0: меньше минуты.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Нет времени объяснять, но Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестры косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.

0: Москве 7 часов утра.
1: Красавцы Лав Радио. Летний сезон.
0: Красавцы Лав Радио, с тобой Кирилл Данилов здесь. Финалем второй месяц лета вместе с вами. Сегодня вообще во многих смыслах финал, потому что неделя подходит к концу. Да, месяц подходит к концу, в том числе у нас совсем скоро, уже завтра начинается август, финальный третий месяц этого лета, что каждый раз заставляет задумываться, что же нужно сделать, как его провести. Но финалить мы будем ярко, потому что сегодня в гостях у нас Хабиб с презентацией своей новой песни, расскажет, как он все это снимал. Ты вообще приятно. Последний раз уже год назад мы целые виделись. Это вообще второй мой гость был, по-моему, как я пришел, как устроился ровно год назад. Так что посмотрим, что произошло с ним за этот год. Как он изменился, как изменились его мысли. Ну, а как изменились мы, будем узнавать в ближайшие несколько часов. 4 часа впереди вместе с красавцами Лав Радио. Откроет этот час Терри Свимс и Мистер Know It All. И через несколько треков зарядим наш Morning Routine. Треки, которые будили сегодня лично меня и которые вы сможете добавить в свои плейлисты. Давайте просыпаться. Всем доброе утро.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

Феникс в эфире Love Radio. И значит, самое время немножечко послушать альтернативную музыку не из наших плейлистов в Morning Routine. Что сегодня будило меня, что сегодня будет подводить итог июля, какие треки. Хочется чего-то безрассудного, хочется немножечко отключить голову, поэтому обратимся к норвежской музыке. Там тоже есть крутейшие направления, они тоже смотрят куда-то все равно не совсем на классическую норвежскую музыку, не только Халландом известные. Go Crazy, Go Stupid, так и называется динамичный хип-хоп трек от норвежских музыкантов, это Safari Lokoi. Вполне возможно, вы его слышали, но если нет, сейчас вы точно тряханете своей головой.

Crazy Go Stupid, так и называется этот панковский трек про молодость. Где-нибудь на Китай-городе вполне могло бы играть что-нибудь такое. Ну и ж, коли подходит к концу июль, хочется небольшой лирики добавить, немножечко задуматься о чем-то, о каком-то финише, чтобы с новыми силами двинуться уже дальше в август. Поэтому Chasing Stars и Plan B с лиричным треком из 2009, он так и называется, финальные титры, End Credits. В 2009 году вышел, занял 9 место в официальном британском сингловом чарте и сейчас займет еще почетное место у нас в рубрике Morning Routine.

0: Итак, это наш Morning Routine. Добавляем себе треки Safari, Look Hoy, Go Crazy, Go Stupid, а также Cheesing Status и Plan B and Credit. Спасибо всем, кто слушает эту рубрику, кто добавляет себе, кто ставит лайки где-то там в онлайн-прослушивании. Ксения, видел, точно добавила себе, обновила and credits. Morning Routine — это классная вещь, где вы можете обновлять свои плейлисты. Спасибо всем, кто добавлял свои треки и разделял лично мои и не только мои музыкальные вкусы.
1: Красавцы Love Radio пришли.

0: Невероятно.
1: 2, 1.
0: А мы отправляемся в путешествие к звездам. Давайте узнаем, что они прописали нам на сегодняшний день.
2: Овны.
0: Романтический сюрприз сделает этот день незабываемым.
2: Тельцы.
0: Проведите вечер в компании близких людей.
2: Близнецы.
0: Шумная вечеринка или поход в гости станут идеальным завершением недели.
2: Раки.
0: Устройте семейный ужин. Общение с родными зарядит вас позитивом.
2: Львы.
0: Вы будете блистать во всей красе.
2: Девы.
0: Вечер принесет долгожданное расслабление.
2: Весы.
0: Флирт поднимет вашу самооценку.
2: Скорпионы.
0: Отложите стеснение на полку.
2: Стрельцы.
0: Встреча с единомышленниками вдохновит вас на создание нового проекта.
2: Козероги.
0: Вас ждет приятный подарок от близких.
2: Водолеи.
0: Вы окажетесь в эпицентре веселья и заведете полезное знакомство.
2: Рыбы.
0: Музыка, искусство или хорошая книга помогут полностью восстановить душевный баланс.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

Escape в эфире Love Radio. Ну а мы выучили давным-давно уже правило, что нельзя переходить дорогу лишь одной группе. Это всегда заканчивается плохо. Нельзя вспевать в конфликты с BTS. Уже даже Андрей Гайдулян узнал об этом. Но вот организатор Грэмми, казалось бы, не предвидел, что именно так обернется его решение выделить отдельную категорию для азиатских исполнителей. Причем он вышел после того, как BTS отказались участвовать в Грэмми, потому что, говорят, вот дискриминация, нас, азиатскую музыку, вообще отбили в отдельную категорию. Он вышел и говорит, так это же дополнительная возможность для азиатской музыки получать категории своей награды. Если вы там номинированы были, вы можете подаваться и во все остальные категории. Не надо думать, что мы вас просто загоняем какой-то отдельный загон для азиатской музыки. BTS, правда, пока по этому поводу ничего не ответили. Но, казалось бы, проблема у BTS с Грэмми другая. Они уже 5 раз на нее номинировались, на эту премию, но ни разу не выигрывали. С 21 года практически каждый год подряд они номинируются. Категория «Лучшая поп-исполнение дуэтом или группой» за песню «Yet to Come» тоже боролся за статуэтку в категории «Лучшее музыкальное исполнение», «Альбом года» и все мимо, мимо, мимо. Казалось бы, они просто искали тот самый «Sweet Escape», о котором пела Гвен Стефани, и хотела просто грамотно слиться. Как же показать, что мы больше не хотим не получать награды? Пожалуйста. Слились в моменте из-за азиатской отдельной номинации. Кстати, первая песня, которая в кей-поп-жанре завоевала свой Грэмми в этом году случилась, это кей-поп-охотница на демонов, и саундтрек из этого мультфильма заработал свою лучшую песню для визуальных медиа.

0: Чеботина, ее зеленые глаза, или его зеленые глаза. Там у всех зеленые глаза, такая песня получилась. А Бен Аффлек, ну, наконец-то стал счастливчиком. Есть вот проклятие Дрейка, который сливает постоянно деньги. А у Бен Аффлека и его друзей, видимо, обратное проклятие, потому что пришел он на шоу «Кто хочет стать миллионером» и выиграл целый миллион. Ну, конечно же, Бену Аффлеку миллион не нужен, он отдал его на благотворительность, но в свою благотворительную организацию. Поэтому как-то все очень подозрительно звучит. При этом, при всем, участвовал он вместе с чемпионом викторины Jeopardy. Это наша, точнее... У нас своя игра, это аналог той самой Jeopardy, и Джейми Динг пришел помогать Бену Аффлеку. В финальном вопросе они выясняли индейку, с каким именем не миловал президент США. А если вы не знали, есть такая традиция, президент США приходит и в день благодарения, так сказать, pardon свой, или помилование, выписывает одну из индеек, которую не будут есть на этот день благодарения. Спасибо. И варианты арахисовое масло и jam peanut, butter and jelly. Есть у нас какой-то картофельные шарики, макароны с сыром, mac and cheese и спагетти с фрикадельками. Оказалось, что спагетти с фрикадельками не называли индейку, а все остальное вполне себе нормальные для индейки имена. Что подозрительно, год назад главный приз шоу «Кто хочет стать миллионером» выигрывал Мэтт Дэймон, и тоже в финале он там с кем-то, по-моему, участвовал. Кажется, есть легкие преференции у этих людей. Как будто бы это красивый способ получить деньги в свою благотворительную организацию. Но главное, что все идет на хорошее дело, поэтому, ну, есть подвох и есть.
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Bad Memories. Так и называется трек. Ну а для двух слушателей Love Radio это лето уже точно стало особенным. Имею в виду, конечно же, победителей грандиозного летнего проекта «Билеты в лето». Они скоро уже отправятся в Грецию и в Италию. Но вы помните, что была еще и третья страна. Мы давно вам рассказываем про этот проект. Их ждут морские круизы. Не Сочи на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Но если ты хочешь стать третьим счастливчиком и закрыть ту самую третью страну, тогда участвуй в финальном этапе нашего летнего движа. Его мы назвали «Турецкий вайб». Нужно внимательно слушать эфир, и сказочное путешествие может стать твоим. Все подробности, правила акции, как правильно дозваниваться и в какой момент это нужно делать, ты найдешь на сайте loveradio.ru, категория 18+.
1: Реклама. Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
3: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
6: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
7: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
8: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
9: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2020. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.
10: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
11: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mus.ru и в салонах Мюс Даймондс.
12: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
13: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 11-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
14: Телеканал «Пятница» представляет.
15: Я наследник рэпера Гуфа.
16: Младшая сестра Мии Бойко.
17: Я сын Алены Свириной.
14: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница».
18: 16+. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Москве 8 часов утра. Love
1: News. Депутаты предложили дополнительную меру поддержки семей. В России могут ввести предельный срок отключения горячей воды. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. В Госдуме предложили запустить по всей нашей стране акцию «Семейная пятница». В ее рамках кафе, рестораны, театры и кинотеатры в последнюю пятницу каждого месяца будут предоставлять скидки семейным парам. Для бизнеса участие будет добровольным. В России могут ввести предельный срок отключения горячей воды в 14 дней. Как отметили в Роспотребнадзоре, отключение горячего водоснабжения во время ежегодных профилактических ремонтов не должно превышать сроки вывода в ремонт источников тепловой энергии, теплосетей и объектов централизованных систем горячего водоснабжения. Sony хочет поменять исполнителя роли Человека-паука. Как сообщил Том Холланд, студия обсуждает план со времен выхода фильма «Нет пути домой». По словам актера, он знает, как будет организована передача эстафеты. Скорее всего, речь идет о появлении в киновселенной Майлза Моралеза. Однако, судя по всему, это произойдет не скоро. Хабиб отметится в утреннем шоу «Красавцы». Тебя ждут презентации новой песни исполнителя под названием «Моя малышка», а также подробности личной и профессиональной жизни музыканта. Начинаем ровно через 2 часа. Подключайся и наслаждайся. Cardi B заявила, что не собирается уменьшать свои формы. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Полчаса в сауне могут ненадолго усилить иммунную систему. Как выяснили иностранные ученые, после одного сеанса в крови резко увеличивается количество клеток, которые отвечают за борьбу с инфекциями. Эффект оказался временным, где-то через полчаса после выхода из сауны показатели возвращались к норме. О других интересных и актуальных событиях узнаешь ровно через час. Это были новости Лаврадио. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня!
0: Наконец-то введут сроки ограничения отключения горячей воды. Вообще 14 дней как-то и так без того много. Вроде бы норма была 10 и больше не отключали. Но страшно, что они решили себе еще 4 дня добавить. Не надо дальше.
2: Красавцы Лаврадио. Летний сезон.
0: Красавцы Лаврадио с тобой. Вот бы ввели предельный срок, ну, буквально 3-4 дня. Вот это было бы адекватно. Там как раз можно было бы воды сразу впрок нагреть. А также новости из разряда... И вот бабушка бы мне переслала это. Полчаса в сауне могут ненадолго усилить иммунную систему. Это, знаете, когда ты вот знаешь, что это есть, но не можешь описать словами. Тебе нужно какое-то подтверждение от ученых. И вот это ощущение наконец-то выяснили иностранные ученые. После одного сеанса в сауне в крови резко увеличивается количество клеток, которые отвечают за борьбу с инфекциями. И целых полчаса ты можешь выходить в самый... плотный ковидарий, заражаться всем, чем можешь. На полчаса у тебя все повышается. После этого эффект нулевой. В общем, на полчаса это как какая-то контрольная точка в компьютерной игре. Полчаса зарядился, вышел, и через полчаса эффект пропал. Нужно опять заходить. Открывает этот час Элли Фарбен и Рене Миллер Body Talk, и через пару песен будем с вами общаться.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Форум. А что думаешь ты?
1: С Бобсом Глори Кайзайком Уэй только что в эфире Лав-радио. В нашем форуме сегодня мы про экзотичность. А смогли бы вы встречаться с человеком, который разводит экзотических животных? В общем, встреча обычная. Вы посидели, погуляли, разгорелась какая-то искорка. И вот вы заходите на тот самый чай домой, поворачиваете голову, а там аквариум с тарантулом. Или питон выползает откуда-то из-под кровати. Или же тараканьи фермы где-то бегают, они маленькие, такие трещащие, все в своих чешуечках. Как бы вы отнеслись к такому? Смогли ли бы вы продолжить отношения? Смогли ли смириться с тем, что в доме будет что-то экзотичное? Как вообще в целом относитесь? Пишите сегодня в форум с подарком за самое классное мнение, классное сообщение, самое смешное. Отправляю вам подарок, поэтому 8-915-300-106-6. Рассказывайте мне, смогли ли бы вы встречаться с человеком, который разводит экзотических животных, всяческих питонов, пауков, тараканов и так далее. Буду ждать ваше сообщение.
0: Форум. А что думаешь ты?

0: Форум. А что думаешь ты?
1: Кирилл Данилов здесь, и сегодня я узнаю, а что же ты думаешь по теме нашего форума. Смогли бы вы встречаться с человеком, который разводит экзотических животных, всякие питоны, пауки, драконьи фермы? Как бы это повлияло на ваши отношения, если бы вдруг это об этом узнали? Артем нам пишет, ну, конечно бы смог, если бы это экзотическое животное, нечто экзотичное, было прочно закрыто и не вылезло оттуда в самый неподходящий момент, если вы понимаете, о чем я. Ну, конечно, про рабочий созвон, потому что неудобно же, когда по тебе ползет питон, ты, наверное, визжишь, коллеги отвлекаются от работы. Вы же про этот момент, Артем. Конечно, но только тяжело проверить. В любом случае, даже в самый ответственный момент ты, скорее всего, будешь думать, а прочно ли закрыто это самое экзотичное или навесишь еще замочек от себя. Александр нам пишет, а я думаю, что моих тараканов в голове будет достаточно для нас обоих. Еще и вдобавок будет кобра, его мама. Ну вот так хорошо шли и сразу до мамы долетело. Вот уже тяжелее будет. Тут в этих отношениях не экзотичные животные будут главной проблемой. 8-915-300-106-6. Пишите, рассказывайте мне, как вы считаете. Смогли бы вы встречаться с человеком, который разводит экзотичных животных, питонов, пауков, тараканьих ферм и так далее? 8-915-300-106-6. И также заходите в нашем канале, тоже можете оставлять свои мнения.
0: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
2: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. +7 978 207 27 97 97.

0: Форум. А что думаешь ты?
1: Сегодня в форуме мы обсуждаем, а смогли ли бы вы встречаться с человеком, который разводит всякую экзотическую, экзотичную живность, питоны, пауки, тараканы и так далее. За лучшие комментарии и лучшие истории сегодня отдаем подарок. Людмила нам пишет, что насчет отношений не знаю, скорее всего нет, экзотика не для меня. А вот у коллеги на работе жил мадагаскарский таракан, 10 сантиметров. Шипел как хозяин. Поначалу мы очень боялись живность, спустя месяц кормили и держали его в руках. В общем, таракан влился в коллектив, что не скажешь о его хозяине. Ну и нужно было передать ему тоже полставки, как настоящий талисман. 10-сантиметровый таракан — это прям очень много. Вы, возможно, спутали это на самом деле. Сознание заместило того самого коллегу, потому что 10 сантиметров — это много прям для таракана. Конкретный, хороший, это уже практически собака была в вашем коллективе. Также решил загрузить этот вопрос в российскую нейросеть Алису AI, попросил ее проанализировать дилемму с точки зрения психологии и быта, разобрать ситуацию честно, подробно, выделить все плюсы и минусы. В общем, с одной стороны, любитель экзотики — это человек с железной дисциплиной, тот, кто годами следит за влажностью в террариуме и графиком линьки своей змеи. В быту он обычно очень надежен, но есть обратная сторона. Часто за такой страстью прячется эмоциональная закрытость. Ого. Таким людям порой чаще проще общаться с рептилиями, чем находить подход к людям. Какой психологический анализ. Вот теперь про быт расписал нейросеть. Готовьтесь к тому, что спонтанный отпуск отменяется. Надо думать, кто будет кормить колонию мадагаскарских тараканов и одевать змею после линьки. Побег паука или змеи — это проверка нервов на прочность. Конечно же, ведь все же боязнь змей, пауков и насекомых — это довольно распространенная вещь. Психология — это не капризы, а вполне нереальные реакции нервной системы. Пытаться победить свой страх здесь неэффективно, лучше договариваться о границах. С пауком об этом будет договориться сложнее. Вывод от Алисы AI такой. Само по себе необычное хобби не делает человека ни хорошим, ни плохим партнером. Вопрос в том, готовы ли вы оба принимать особенности друг друга и находить компромиссы. Если да, шансы на отношения есть, а если нет, лучше понять это заранее. 8-915-300-106-6. Что думаешь ты конкретно, смог бы лично ты или смогла бы ты встречаться с человеком, у кого есть экзотические домашние животные, пауки, тараканы и так далее? Далее пишите, продолжаем собирать ваше мнение.
0: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
2: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь, Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Форум. А что думаешь ты?
1: Красавцы, с тобой мы продолжаем обсуждать, смогли ли бы вы встречаться с кем-то, у кого есть экзотические домашние животные. Полина пишет, тут скорее бы партнер просто от меня сбежал вместе со всей своей живностью или даже без нее. Потому что некоторых я просто до смерти боюсь, особенно если это насекомые или змеи. Я могу и визжать, и кричать сильно от них, а если они еще и будут на мне или рядом со мной, так вообще. В общем, спокойно жить я с ним не смогу. Все время мне будет казаться, что либо они по мне ползают, либо рядом где-то со мной. Тут же, наверное, сами животные подумают, куда же их бедных привезли. В общем и целом, из экзотических может завести обезьянку. С ней найдем общий язык. Мы нашли грань экзотичности животного для комфортного проживания. Ищем себе обезьянку, с ней живем, тем более, сколько веселых видео можно сделать с обезьянкой. Дарья нам пишет, более 2 лет назад познакомилась с мужчиной, он занимается разведением змей. У меня к ним отношение было очень плохое. Считала, что это мерзкие, противные животные, пока он мне как-то не вложил одну из змей в руки и не сказал: «Ну-ка, подержи». Уже год живет вместе, но у нас 8 змей, 5 питонов, удав и 2 майсовых полоза. Кстати, отношение к змеям у меня тоже кардинально изменилось. Они очень классные, прямо как и мой мужчина. Остается только добавить. Вот видите, главное с правильным человеком завести своего питона. 8-915-300-106-6. Можете продолжать присылать свои мнения. Совсем скоро определим сообщение, которое заберет подарок.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: подвести итоги нашего форума.
1: Форум. А что думаешь ты?
0: Итак, финальное ваше мнение. Вот Анастасия нам еще написала. Не хотелось бы все-таки встречаться с человеком с экзотическим животным, а то получится, что встречаюсь вроде как с человеком, а в свободное время осваиваю правила безопасности. Как же все-таки себя вести с этим питомцем? Ну, если вы, допустим, в двушке или в трешке, можно же вообще развести ваш быт. Не я конкретно, а человек по имени Я пишет нам: ладно, сами животные рептилии, а вот корм для них — это вообще фу. Замороженные мыши в холодильнике или тараканы на полочке — это точно нет. Ну, зато разнообразите свой. Говорят, что вообще насекомые — это еда будущего. Можно будет подготовить себя к светлому будущему. Ну и подарок за сегодняшний форум мы отдаем Дарье, которая действительно пожила с таким человеком и стала любить всех. 8 змей, 5 питонов, удав и 2 маисовых полоза нашли свою маму. И теперь Дарья вместе живет с мужчиной, который когда-то просто поддался искушению завести себе что-то экзотическое. Дарим тебе набор для белоснежной улыбки от Президент, белоснежные зубы и свежее дыхание в любой ситуации. Призовой набор включает отбеливающую пасту White, укрепляющую for calcium, щетки с минералами алмазной полировки, а также освежающий отбеливающий спрей с мятным вкусом. Ну еще пообщаемся как-нибудь обязательно.
1: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
9: ООО «РВБ». ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
10: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
11: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: Москве 9 часов утра. Love News.
1: Правила перевозок в поездах изменятся. Бензин стал дешевле. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России с 1 сентября изменятся правила перевозок в поездах. Пассажиры при покупке билета на поезд дальнего следования должны будут указывать номер мобильного телефона или адрес электронной почты для получения уведомлений об изменениях в расписании. Требование о возврате билетов с указанием мест на пригородные поезда только в кассе будет отменено. В Госдуме предложили ввести ежемесячную зарплату не ниже прожиточного минимума для одного из родителей, который не работает и занимается воспитанием детей. По словам депутатов, мера уменьшит нагрузку на ясли и детские сады в первые годы жизни ребенка и поможет многодетным семьям. Цены на бензин упали в 23 регионах нашей страны. Топливо стало дешевле до 10%. Создатели фильма «Стойкость» обвинили Netflix в утрате мастер-копии невышедшей картины с Николасом Кейджем и подали иск против сервиса на сумму 105 миллионов долларов. Отмечается, что потеря диска поставила под угрозу будущее проекта. Покупать его не захотят. Лента создавалась более 7 лет и обошлась в 45 миллионов. В эфире Love Radio идет финальный этап грандиозного проекта «Билеты в лето. Турецкий вайб». 14 августа мы определим третьего победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Чтобы оказаться в финале, звони после сигнала ведущего и занимай свою каюту на нашем виртуальном корабле. Подробности и правила акции на сайте loveradio.ru 18+. Нишевый может претендовать на звание слова года. Как отметили в Минпросвещении, слово стало довольно популярным в последнее время, хотя многие не знают, что оно давно существует в словарях. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Встретимся ровно через час. Классного дня.
2: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
0: Красавцы, здесь с тобой Кирилл Данилов. И знали ли вы, что фильм можно просто потерять? Просто взять где-то в Нетфликсе. Ну, у них же огромное количество фильмов. И вот такая проблема с фильмом «Стойкость». Подали даже иск, говорят, а где? Где копия главная? Вот одна флешка была. А все говорили, даже после каждой свадьбы, пишут фотографы, сохраните как минимум на трех носителях. На флешке, в облаке и еще где-то. Один диск, все, не могут теперь найти. Кто-то судорожно в гаражах у себя где-то ищет, какой-то топ-менеджер пытается найти. Нет? Или нашли все-таки же? Галя сейчас вернется и расскажет все подробности. На самом деле диск был у нее все это время. Вот он где. Итак.
1: Нет, на самом деле там история другая. Они дали диск Netflix, чтобы Netflix договаривался с сторонними покупателями. То есть у них-то своя копия тоже есть. Но Netflix, ну, профукал диск. И теперь создатели фильма боятся, что эти данные утекут в сеть. И никто не захочет покупать, потому что фильм может появиться раньше, где-то слитым.
0: Ничего себе, то есть где-то в электричке сейчас бюро находок пытаются найти.
1: Николаса Кейджа.
0: Да, у вас нет фильма тут с Николасом Кейджем? У нас забыли чемодан, у нас забыли перчатки, и вот новый фильм с Николасом Кейджем, еще не вышедший. Слушай, удобно тогда. А 105 миллионов на чем основывается? Это типа потенциальный заработок, который они могли получить?
1: Да, да, да. Они хотели задорого продать. Ну, видишь, обошлось в 45, повышаем планку почти в 2,5.
0: Удобно, да, когда у тебя получатель иска Netflix. Ты можешь сколько угодно говорить. Хочу 500 миллионов, давайте. Сколько влезет. Красавцы Love Radio. Здесь диджей Го и Джейсон Деруло. Мелоди Мичика открывает этот час.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Portugal, The Man Phoenix в эфире Love Radio. Пятница — это релизный день, а значит, огромное количество новой музыки уже вышло, и наши друзья из ВК-музыки готовы представить их.
1: Пятница с ВК-музыкой.
0: Снова наша совместная рубрика с ВК-музыкой, редакция которой при любых погодных условиях и любой длине рабочей недели слушает новую музыку, чтобы поделиться с вами горячими новинками, которые могут пополнить ваши плейлисты и ваш раздел «Моя музыка» во ВКонтакте. Собственно, вот и первый претендент на это. Несмотря на то, что до конца лета остался всего один месяц, песня поможет провести его максимально бодро. Это «Диджей Стоник» 1917 с песней «Лето». Я дожил до этого момента, когда в эфире Love Radio прозвучит диджей Стоник.

0: и ножкой. Ать, ать, ать. Раз, два, три. Раз, два, три. Всем рейп. Ой-ой-ой. Был просто на живом выступлении диджея Стодика. Это, конечно, максимальный отрыв. Если вдруг будет такая возможность, не упускайте. К слову, этот трек с лета от диджея Стодика возглавляет ежегодно, ежедневно и ежечасно, ежедневно обновляемый редакторский плейлист «Ритмы города». Всего таких плейлистов более чем 160, и где искать, скажу их позже. А пока еще один трек, который, в свою очередь, стоит в первом плейлисте «Будущие хиты». Это дуэт групп «Дорогой дневник» и «Немига». Называется трек «Весь этот мир».
1: И как бы не был счастлив я, осталось два.

0: еще сегодня басовитая такая подборка получилась. Настоящее летнее время наступает. Еще целый месяц, и провести его можно именно под такую музыку. Плейлисты и еще пачку отобранных редакторами новинок можно будет искать во вкладке «Обзор» приложения ВК «Музыка» и разделе «Музыка» социальной сети ВКонтакте, доступные в мобильной и онлайн-версии.
1: Пятница с ВК «Музыкой».

Солнце, Магнетик в эфире Love Radio. Также здесь, в нашем эфире, продолжается третий этап суперпроекта «Билеты в лето». Его вы назвали «Турецкий вайб». Главный приз — это морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Нужно ловить сигнал ведущего, он звучит. И так вы поймете, когда услышите тот самый сигнал. После этого нужно дозваниваться в эфир первым и занимать свое место в финале в нашем виртуальном лайнере. 14 августа мы определим победителя, который пополнит копилку впечатлений незабываемыми путешествиями и завершит нашу трилогию. Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте loveradio.ru, категория 18+.

0: нашим космическим путешествием.
1: 3, 2, 1.
2: Стартрип.
0: Отправляемся к звездам, чтобы узнать, что они прописали нам на сегодняшний день.
3: Овны.
0: Романтический сюрприз делает этот день незабываемым.
3: Тельцы.
0: Проведите вечер в компании близких друзей.
3: Близнецы.
0: Шумная вечеринка или поход в гости станут идеальным завершением недели.
3: Раки.
0: Устройте семейный ужин. Общение с родными зарядит вас позитивом.
3: Львы.
0: Вы будете блистать во всей красе.
3: Девы.
0: Вечер принесет долгожданное расслабление.
3: Весы.
0: Флирт поднимет вашу самооценку.
3: Скорпионы.
0: Отложите стеснение на полку.
3: Стрельцы.
0: Встреча с единомышленниками вдохновит вас на создание нового проекта.
3: Козероги.
0: Вас ждет приятный подарок от близких.
3: Водолеи.
0: Вы окажетесь в эпицентре веселья и заведете полезные знакомства.
3: Рыбы.
0: Музыка, искусство или даже хорошая книга помогут полностью восстановить душевный баланс.
4: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: сниму на суточно.ру.
1: Красавцы. Лав Радио. Реклама.
2: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь, Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания, необходимо консультироваться со специалистом.
1: Телефон рекламной службы Лав Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Любой топик, forget you в эфире Love Radio предваряет приход нашего гостя Хабиб. Совсем скоро появится в эфире Love Radio. Будем с ним общаться, разбирать новую песню, как он снимался в клипе, что за танец он там поставил, сколько времени ему понадобилось, чтобы написать эту песню. Моя малышка, сколько он ее записывал, сколько снимал до нее клип. Ну и также пополнение в семье его обсудим. А такое пополнение имеется, какое конкретно пополнение в семье у Хабиба? Разберемся через 10 минут, буквально сразу после выпуска новостей. Ждем его в эфире.
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Красавцы. Love Radio.
2: Реклама.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Динамичный мегаполис и новый внедорожник «СТО МХ» в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. «СТО МХ» в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
4: Цена указана на новый автомобиль «СТО МХ» 2026 года выпуска. В комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование не может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров СТО. Не оферта.
5: Ставите лайфхак от семьи Кукаяк.
6: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
7: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
8: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
9: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.
10: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
11: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
12: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
13: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
14: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
15: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Сергей

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.

0: Москве 10 часов утра. Love
1: News. В СБП появится новый сервис «Лав Радио ждет гостя». Меня зовут Галя Ростова, и это новости «Лав Радио». Подробности прямо сейчас. Россияне с 1 октября смогут пополнять свои счета наличными через банкоматы любого банка с помощью СБП. Общая сумма не должна превышать 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 в день и 200 в течение месяца. В Госдуме предложили ввести запрет на практику овербукинга, при которой авиакомпании продают больше билетов, чем мест в самолете. Депутаты отметили, если человек выполнил все требования перевозчика, а ему отказали из-за нехватки мест, это нарушение обязательств компании. Пользователи МАКС с сегодняшнего дня могут подтверждать льготы студента, многодетного, пенсионера или инвалида в музеях, театрах и галереях. Для этого необходимо показать QR-код на экране телефона. В пилотном проекте принимают участие несколько сотен учреждений культуры в большинстве регионов, в том числе в столице, Питере и Тульской области. Известный биохакер Брайан Джонсон заявил, что зашел слишком далеко в попытках победить смерть. У миллиардера диагностировали аутоиммунный гастрит. Ранее мужчина тратил миллионы на продление жизни, вводил себе плазму крови сына и хотел клонировать самого себя в виде новорожденного для выращивания органов. В утреннем шоу «Красавцы» появится Хабиб. Музыкант презентует свою новую песню под названием «Моя малышка» и поделится подробностями создания клипа на нее. Начинаем буквально через несколько минут. Житель Италии нашел дома старую сберегательную книжку и обменял ее на 110 тысяч евро. Правда, не сразу. Вначале мужчина хранил документ как память о своем отце и думал, что срок обмена на деньги закончился. Однако спустя несколько лет он обратился в банк и получил больше 10 миллионов рублей в переводе на наши деньги. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня!

0: это хнык-хнык, он точно доказал, что крепче тайского асфальта. Ягодный сезон в самом разгаре, а значит, у нас в гостях Хабиб, доброе утро!
1: Всем привет, всем, кто нас слушает, подключайтесь, кто еще не понял, что я приехал, потому что я реально здесь, и очень классная подводка, хнык-хнык, Хабиб-бип, но это идеальная рифма.
0: Ну, это легендарная песня, персона VIP, ты же понял, какой
1: да, намек, конечно.
0: Это легенда. Как твое лето проходит, Хабиб, рассказывай, ждали тебя, соскучились, год уже прошел с твоего последнего появления.
1: Прикольно? Реально, год прошел.
0: Год прошел.
1: Как мы постарели.
0: Как
1: молоды мы были.
0: Полицейской песней приветствовали тебя. Теперь уже все, на персону VIP перешли. Рассказывай.
1: Отлично, лето проходит, очень продуктивно. У меня вышла новая песня, да что там, вышел новый клип. То есть лето прошло не так, знаешь, спустя рукава я там отдыхал, ничем не занимался. Мы писали песню, записывали ее, готовили, потом готовили клип масштабный. То есть лето было у меня продуктивное. Еще, конечно, оно не закончилось, но сейчас у меня концертный тур, как обычно. Я работаю, и сейчас наслаждаемся тем, что пожинаем плоды клипа. То есть смотрим, слушаем и радуемся, что это, ну, сложная действительно была работа, она сделана, и сейчас мы просто уже как бы, ну, выдохнули и просто наслаждаемся результатом.
0: Ну тогда расскажи подробнее про песню «Моя малышка». Да. Ты работал над ней, сколько вы записывали, как вообще шел процесс?
1: Вообще мы уже работали этой легендарной командой. Михаил Гуцериев написал прекрасные стихи, Сережа Ревтов по музыке, да, вот мы записывали песню, мы уже делали одну песню, «Рубашка красная», мы решили продолжить нашу историю и уйти немножко в другой стиль, наверное, больше именно по внешним признакам, который похож на меня, и такой больше восточный такой мотив. Песня «Моя малышка» уже вышла, обязательно слушайте на всех площадках, я думаю, что мы сегодня ее презентуем, да?
0: Я предполагаю, что это состоится через 1.5-2 минуты, поэтому давай,
1: не хорошо, не томи! Очень классная песня, она наполнена именно и летним каким-то таким мотивом, да, легким, добрым и ритмичным. То есть под нее можно потанцевать, и в то же время она такая романтичная, что присуща как раз-таки Лав-Радио. То есть она такая более обширная, но, конечно, колорит у нее есть. И колорит такой татарский, восточный, что как раз-таки на меня похоже.
0: Ну, тебе хотелось такое? Вот
1: да.
0: Скажи, сколько ты хотел именно такую песню в таком стиле?
1: Ну, смотри, вообще, если брать меня как артиста, все сразу думают, что такое что-то руссконародное, фольклорное, да, и мы решили как-то уйти с этого стиля и делать какой-то, ну, такой эксперимент. И что можно сделать? Давайте что-то восточное. Я когда услышал демку, ребята, говорю, да, надо делать, потому что, ну, это новое, что-то именно для меня. И попробовать сделать эксперимент я всегда хочу, поэтому я согласился, не раздумывая. Мы записали песню очень быстро, вот я приехал на студию, как-то все сразу получилось у нас. И потом, когда мы начали ее слушать, когда я уже слушал готовую версию, я такой, было бы круто сделать экранизацию, ну, потому что все видели там Хабиба с банданой там, и так далее, а вот восточное точного парня именно в клипе, ну такого не было, надо сделать. И вот мы готовили клип, и он вышел.
0: Про съемки клипа давай поговорим с тобой сразу после песни, проникнемся настроением песни
1: «Моя
0: малышка». Да, и
1: вы послушайте, а дальше мы расскажем именно экранизацию, да.
0: Хабиб сегодня у нас в гостях.
2: Красавцы, Лав-Радио.

0: Мишка, в эфире Лав Радио. Ну какая работа? Танцевать-то точно хочется. И я видел в клипе «Танцуешь ты нещадно». Сколько ты готовился к клипу, сколько ты учил эти движения? Ты, возможно, сам их ставил?
1: Да, во-первых, хочу сказать, что это самый масштабный клип в моей музыкальной карьере. Как бы она, конечно, только как бы только-только расцветает.
0: На взлете,
1: да, на взлете, да. Но уже такая мощная работа. Я рад, что в моей теперь клипографии, скажем так, появилась и такая работа масштабная. Готовили долго. Прежде чем снять этот клип, работала большая команда именно по хореографии, поставили все эти сцены. То есть даже диалог с девушкой, где я с ней просто разговариваю, он весь завязан на хореографии. Потом были другие связки. Так как я не танцор по своей, да, как бы стилистике...
0: Погодите, это сенсация сейчас должна прозвучать. Ты не танцор?
1: Я не танцор, я больше пою, конечно. Не, ну, конечно, я под свои песни там делаю челленджи, там движения, но это совершенно другое, это просто какие-то движения простые, а здесь именно хореография, то есть, ну, здесь сложно. Я это все репетировал, даже вот между перерывами на концерты, я где-то вот в гостиничном номере между перелетами садился, ставил телефон, видео, где мне показывают, как двигаться, я это все учил, я переживал, потому что ребята-то, они как бы из балета, да, они танцуют всю жизнь, и не хотелось именно как-то на фоне их казаться слишком непрофессионально. Поэтому я подошел к этому делу очень серьезно, учил, и обязательно посмотрите, потому что, ну, там реально вот все завязано хореографией. То есть нет такого, что я просто там стою, пою, там одна вот минут секунд 10 есть сцены, где вот там есть ковер-самолет. Прикинь, ковер и самолет. Специально мы его сконструировали, сделали. Вот там я просто стою, а все остальные сцены, все, я танцую полностью. Такого не было у меня
0: еще. Насколько надежная конструкция ковер-самолет?
1: Ну, улететь на нем точно не получится, а именно для антуража клипа. То есть это не просто какой-то ковер-самолет, который мы привыкли, просто он как ковер, а это именно в виде самолета ковер у нас. В виде самолетика, который мы делаем из бумаги.
0: Когда появилась фишка того, что вы танцуете именно с полотенцами? Потому что, я так полагаю, это тоже дополнительное, как с нунчаками ты крутишь это полотенце.
1: Да, хотелось какого вот больше еще восточного колорита, и ребята придумали классные движения, сложные движения, то есть это не просто махать полотенцем, да, который мы уже где-то видели, но здесь прям...
0: Это намек на мод сейчас был, я правильно понимаю?
1: Ну, нет, вообще, на самом деле, даже танец с полотенцем, это еще было до мода, на самом деле, я это видел в ТикТоке очень много раз, и, конечно, это все адаптируется под конкретную песню, и ребята тоже сделали классный танец, он отличается, и круто, что... Но он, на самом деле, сложный этот танец, и я его тоже долго учил, поэтому обязательно посмотрите. Танец с полотенцами у нас есть, но он не похож, но смотрится реально очень круто. Да, то есть, ты, когда ты танцуешь не просто так, ну, руками-ногами, а какой-то дополнительный предмет, но это всегда фокусировка. То есть мы там его подкидываем, на лету хватаем, еще что-то там делаем. Ну, реально очень круто.
0: Ну, теперь я понял, почему ты репетировал именно в отелях, потому что там полотенце всегда под рукой, его каждый раз меняют.
1: Да, я всегда с полотенцем, да, любая майка. Вот я снимаю майку и могу танцевать, поэтому, да.
0: Поподробнее, сейчас прослушивание увеличивать. Вот я снимаю майку,
1: а прикинь,
2: да-да-да. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Дэвид Гетта и Мари Коли Рэй, Baby Don't Hurt Me, у нас в гостях Хабиб. Продолжаем с тобой. И знаешь ли, хочу тебя поздравить с пополнением в твоей семье.
1: Да, здравствуйте.
0: Она случилась, потому что появился пес Лео в твоей жизни. Ты скажи мне, это квапу или лабрадудль? Какая порода?
1: А, это мальтипу.
0: Мальтипу.
1: Да, да, очень такой добрый песик, и он настолько любвеобильный, и что когда я захожу, где бы я ни был, он начинает просто меня облизывать, и он, ну, он еще маленький, он не понимает, он как вот как ребенок себя ведет.
0: Конечно, вырастет,
1: он бегает,
0: и будет облизывать, будет.
1: Он будет уже
0: тема
1: делать кусь. Ну круто, но на самом деле это больше собака для детей моего брата, потому что они как бы им это интересно, они им это нравится. Со мной он не живет, потому что я-то на гастролях постоянно. Mm-hmm. Ну, он как бы в нашей семье, в большой нашей семье, но не конкретно со мной. Потому что, ну, это как маленькие дети, с ними нужно постоянно нянчиться, гулять, не знаю, обнимать, ну, давать какую-то любовь и внимание. А так как я постоянно в разъездах, к сожалению, ну, я не могу это. Я прихожу, когда к брату в гости, конечно, я там с ним, мы там и на рыбалку, и на футбол.
0: Я шучу. Да, все, что нужно сделать с собакой в первую очередь. Какой у тебя был шорт лист, когда выбирали породу? Сразу сказали, что мальтипу?
1: Да мы хотели, конечно, мы конкретно уже знали, чего хотели, и уже, как говорится, вообще есть цель, и не вижу препятствий.
0: Я не сомневался, да. Почему не такса, почему не лабрадор?
1: Ну вот как-то он нам вот, знаешь, это как вот внешне, вот ты захотел, вот, да, совпало вот именно желание, и ты влюбился в этого человека, ну как человек, кстати, да, в это прекрасное создание, и вот так вот и получилось.
0: А как ты думаешь, в какой момент в твоей жизни ты действительно сможешь с собакой проводить время? Ну, понятно, что тяжело по гастролям таскать,
1: да?
0: Возможно, и не хочется. В какой-то момент все-таки ты думаешь, у тебя появится полноценное на постоянное?
1: Когда мне будет 70 лет, я буду на кресле-качалке сидеть со своим мультипу. Ну, кстати,

0: забронировать время, запись, да, или сеанс назначить.
1: Там через такой, знаешь, сайт, который выбираешь время, там бронируешь.
0: Да, госуслуги, да, называются. А там брат сидит, да?
1: Да, да, да. Я именно там собаку и купил.
0: Как у нас в гостях сегодня.

0: сегодня Хабиб, и сейчас мы погрузимся в твое творчество. Ты уже с нами был в нейросетевом невероятном бредогенераторе, где нейросеть...
1: Да я до сих пор в нем, мне кажется. Не отпускает, не отпускает.
0: И вот сейчас мы решили зайти с другой стороны, тоже сделать игру по твоим песням, только мы забивали название твоих песен в поисковиках, и они называются тебе абсолютно разными словами, где-то вполне себе человеческими, которые не всегда ассоциируются только с Хабибом, и нужно будет понять, какие ассоциации выдал поисковик, то есть что искали люди по названию твоей песни.
1: Но сейчас нужно будет, получается, угадать по твоим словам название песни,
0: да,
1: правильно?
0: Да, именно да. Так. Итак, первый поиск, который нам выдал, значит, забиваем название твоей песни и продолжение. Книжка, колледж, оптом и кактус, калорийность.
1: Что?
0: Калорийность. Что-то... Видимо, что-то съестное у тебя было когда-то в творчестве.
1: Съестное?
0: Съестное.
1: А, калорийность.
0: Калорийность.
1: Что там кислого вообще были?
0: Книжка.
1: Книжка.
0: Колледж.
1: Колледж.
0: Это, видимо, потому что мы забивали без буквы «ё».
1: А, все, я понял. Вот у вас на клавиатуре, наверное, буквы «ё» нет, да?
0: Да, да, нам еще не купили.
1: Ну, вот по такой подсказке, да, я понял, это песня «Мёд».
0: Абсолютно верно.
1: Очень сладкая песенка, да.
0: Ну, мы просто, да, у нас медкнижка получилась, и медколледж, и все далее.
1: Ну, ты меня сбил просто вообще сильно этим.
0: Мед раскачали.
1: Да.
0: Ну, давайте, может быть, дальше будет попроще. Смотри,
1: давай.
0: Следующее. Вбиваем название твоей песни. Это, кстати, фит. И дальше. У нас предложение от поиска. С днем рождения, с дорогой женщине, с добрым утром, хорошего дня, с днем дружбы.
1: А, я понял, что это за песня, тем более, когда ты сказал слово «фит», я сразу понял, что это коллаборация была. Песня называется «Открытка», коллаборация с Ваней Дмитриевым.
0: Абсолютно верно.
1: А песня-то другая. Нормально, нормально.
0: Ваня, ты изменился, так

0: тебя мощно
1: настроение,
0: позитивное
1: настроение поднимается.
0: Как ты думаешь, соберет ли Ваня на этих выходных Лужники?
1: Да, конечно, соберет. Черт, я верю в него.
0: Так, а вы продолжаете общение после работы над
1: Твиттером? Ну, честно, не особо. Ну, не пересекаемся. Ну, как бы у всех своя работа, своя дорога, поэтому сложно. Графики, понимаешь, тайм-менеджмент.
0: Своя работа, своя дорога.
1: Своя работа.
0: Какой настоящий
1: философ.
0: Да,
1: это песня прям про тебя. Ну, ладно.
0: Двигаемся дальше. У нас следующий твой трек ассоциации. Квартира 64, 15 собак и кошек, живет Маша, пати в неглиже.
1: А, ну, я думаю, что это девочка-грустинка.
0: Это не девочка-грустинка.
1: Да ты что?
0: Пати в неглиже, это как будто бы даже рифма на название твоего трека.
1: Пати в неглиже?
0: Ну и 64-я квартира, она, наверное, находится не просто в здании, она находится где-то... Вот ты поднимаешься,
1: и значит... И у меня еще песни есть.
0: Сначала заходишь, значит, у тебя какой-то базовый первый, наверное, этаж. Потом поднимаешься, да, идешь, там появляется, ты уже на каком этаже...
1: На втором?
0: Да. Потом смотри, ты поднимаешься дальше, там какой следующий? А песня твоя называется?
1: А, ты живешь на четвертом этаже.

0: Ну вот видишь,
1: сложно,
0: кстати.
1: Сложный уровень.
0: Конечно, сложный уровень, но знаешь, ведь помнишь, ну, сразу наизусть выучил.
1: Руки-то помнят, руки-то
0: ну,
1: помнят,
0: конечно,
1: да.
0: И еще одна песня есть, задание. Буквально три ассоциации было. В клетку, мужская, женская.
1: А, ну это наша первая, кстати, работа Михаила Гуцериева и Сережи Ревтова, которую мы тоже презентовали. Жалко, клип не сняли. «Рубашка красная».
0: Нет, это еще предыдущий.
1: Это еще не отпускаю, да.
0: А вот это.
2: «Рубашка красная, красная, а девчонка классная, классная».
1: Класс вообще.
0: Есть ли у тебя ностальгия по тем временам? Как изменилась ваша работа от первой тогда песни до трека, который вы выпустили сейчас?
1: Ну, работа-то она, по сути, как бы по написанию, по созданию песни, да, по записи. Но она, в принципе, такая же. Ты приезжаешь на студию, поешь так, поешь по-другому. И потом ищем лучшее решение.
0: А долго тебя гоняют? То есть ты сам пытаешься?
1: Нет, нет. Ну, смотрите, когда мне скидывают демо-версию песни, да, конечно, я начинаю ее слушать много-много раз, дома я репетирую. Еще моя любимая история, я подбираю эту песню под гитару, пою ее в разных ритмических там секциях, ну, то есть я могу ее быстро петь, могу ее петь медленно, как балладу, да, то есть «Рубашка красная», такое, ну, что-то такое более балладное. И вот в процессе этого ты настолько уже вживаешься в эту песню, как в роль, допустим, да, если ты играешь где-то какую-то там роль. То есть эта песня уже часть тебя становится. И когда ты приезжаешь на студию, ты просто встаешь в микрофон и сразу поешь. И я помню, когда мы записывали, говорит, вот как тебе эта песня идет, ты прям сразу встал и записал ее там, ну, с первого, со второго дубля. Но никто не знает, что до этого я очень много репетировал и под гитару пел, и каждую нотку там на струне там тоже проделывал. Поэтому здесь, ну, я всегда готовлю к записи, потому что для меня это очень ответственная задача, тем более, когда ты работаешь в такой большой команде профессионалов, ты не можешь приехать, знаешь, так вот, ну, типа, ну ладно, сейчас запишем, сейчас все сделаем. Но я всегда готовлюсь, но когда ответственность чувствую.
0: Вот я чувствую, когда же где-то у меня в ухе хлопает звукорежиссер очень довольный, которому не нужно все это переписывать.
1: Да, ну, конечно, облегчается работа, потому что ты можешь сделать 1000 дублей и потом звукорежиссеру сидеть это все выбирать, а он может выбрать не то, что нужно. Поэтому я стараюсь петь так и с первого, со второго, с третьего раза там, да, чтобы... Ну, потом мы, кстати, вместе садимся еще и выбираем все эти дубли, потому что я очень ответственно к этому отношусь. То есть нет такого, ну вы там повыбирайте, я потом послушаю, там, что мне пришлете. Нет, я сижу, я говорю, вот здесь вот там причмокнул как-то некрасиво, а здесь какая-то у меня появилась хрипотца, давайте ее оставим. Ну, то есть я ищу какие-то фишечки в песне.
0: Ты не хочешь потом сделать релиз отдельного трека с причмокиванием и хрипотцой? То есть все неудачные дубли собрать в одну.
1: Это в конце, когда в фильме Джеки Чана, где там падение. Да, кстати, хорошая версия, да. Но не будет такой.
0: Ну и ладно.
3: Красавцы. Love Radio. We'll be right back.

0: реклама.
1: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: нас сегодня в гостях. Продолжаем общаться на летние темы. И сейчас перейдем к спортивному блоку. Ты за собой следишь. Ты сказал за эфиром, что секрет твоей молодости — это спорт и правильное питание. Где ты занимаешься?
1: Абсолютно. Занимаюсь в спортивном зале с тренером уже, ну, достаточно долгое время мы делаем. Ну, конечно, у меня нет задачи стать каким-то огромным, да, там, накачаться так, что, ну, там, не буду пролазить в дверной проем. Просто держать себя в хорошей физической форме, постоянно быть в движении. Движение — это жизнь, как мы знаем. Ну, и стараться питаться правильно. Это, конечно, самое сложное, потому что много соблазнов. Я думаю, что все люди это понимают. Где-то хочется вкусненького, где-то хочется чего-нибудь калорийного, там, жирненького. Это сбивает, но стараюсь держаться, потому что понимаю, что выступаешь на сцене, люди на тебя смотрят, и хочется быть примером, а не наоборот, как бы вот он такой, там, туда-сюда.
0: Ну, судя по твоим ответам, никакого тромболона и печенек с молочком в твоей жизни все-таки не присутствует.
1: Ну, максимум я могу протеинчик, но когда не успеваю, допустим, поесть, на ночь могу заварить себе протеины. Это, кстати, очень хороший белковый такой запас.
0: А расскажи мне топ-3 темы, которые обсуждают сейчас в качалке. Вот ты приходишь, у вас там, видимо, какая-то компания, или только с тренером общаешься?
1: Ну, я общаюсь с тренером, какие-то ребята подходят. Но в основном, как бы, мы все друг другу желаем хорошего дня, говорим, какой молодец, то, что там подрос немножко, подзагорел.
0: Ничего себе,
1: там,
0: у вас
1: да.
0: там позитивное мышление, школа,
1: да,
0: обалдеть.
1: Но обсуждаем и спорт, и футбол, и девчонок, как бы, ну, это все стандартные, такие же мужские разговоры, как и как у вас, наверное.
0: Что, за Испанию болел или за Аргентину?
1: Я болел за Испанию.
0: Ты болел за Испанию?
1: Да.
0: У тебя вообще хороший был вечер.
1: У меня был хороший вечер, и я, конечно, был в шоке от грязной игры другой команды, конечно.
0: Мы даже не произносим их имя.
1: Да, ну если вы, чуваки, не можете вывести игру, ну зачем так некрасиво это делать? Ну, проигрывайте красиво, и все. Достойно.
0: Это, кстати, один из самых неожиданных моментов этого утра. Спортивный обзор случился вместе с Хабибом.
1: Да, вообще. Ну, мы же захотели про спорт поговорить. Вообще, на самом деле, я всегда стараюсь быть в движении. И даже если посмотреть мой клип, вот новый, да, на песню «Моя малышка», я там загорелый, такой достаточно спортивный, как будто я вот готовился к этой роли, если честно. Специально поехал в Египет, загорел, чтобы в клипе я был, ну, просто как Аладдин.
0: Правильно, это был не отдых, это была подготовка к клипу.
1: Именно.
0: Сколько часов нужно проводить в качалке, скажи?
1: Ой, да у нас такого нет, что вот мы там, знаешь, засекаем время. Всегда это должно быть в кайф. Главное успеть все упражнения, ну, 1.5-2 часа. Ну, обязательно
0: нормально.
1: Кардио я делаю перед тренировкой, чуть разогреться. И у меня самое, мое любимое, это подтягивание. Я всегда подтягиваюсь, потому что, ну, подтягивание — такая база, где как раз-таки проявляется твоя именно силовая подготовка. Ну, там, это хват обязательно, и подъем своего тела.
0: А когда ты занимаешься, под музыку иногда бывает, что ты просто...
1: Нет,
0: ну,
1: нет,
0: вообще
1: редко очень. Я же с тренером. Ну, как я могу с тренером еще и под музыку? То есть, как бы, я занимаюсь подсчет. Раз.
0: Ну, я хотел, да, понять, может быть, там под твои треки или не под твои, но и сами.
1: Не, редко. Но если я прихожу один в зал, я что-то включаю, какую-то альтернативу или что-то такое потяжелее музыку, ну, типа там Linkin Park, Rammstein, который вот, или там 30 Seconds to Mars, такое. Когда ты просто включаешь, а эта музыка тебя заряжает, что-то такое хочется, да.
0: И самый главный вопрос касательно темы качалки. Как часто нужно менять спортивную форму? Можно ли второй раз после первой тренировки прийти и еще раз позаниматься в той же спортивной форме?
1: Да, но у меня на неделю лежит, как бы, нормально.
0: Все, вот оно.
1: Опа.
0: Близко в зале не подходите.
1: Ладно, я шучу, на самом деле. У меня просто только такое большое количество одежды, что ну, я вот могу 10 дней носить каждый день новое, и потом просто все в стирку закидываю, стираю, и потом опять все у меня. Ну, у меня просто очень много одежды.
0: Ладно, подходите к нему в зале, нормально.
2: Красавцы. Love Radio.

0: Focus on me. Быстро летит время. Хабиб сегодня с нами. И нам предстоит задать тебе серьезный вопрос. Я знаю, ты любишь очень на серьезные вопросы отвечать.
1: Рубрика «Несерьезные вопросы». Или «Серьезные вопросы»,
0: вот
1: подожди.
0: Так, несерьезные не будет, а вот серьезные...
1: А можно на несерьезные вопросы отвечать несерьезно?
0: А ты вот попробуй. Сейчас задам вопрос, а ты попробуй. Готов?
1: Хорошо.
0: Это наш разговор в тишине. Хабиб, сколько живет любовь?
1: Вечно.
0: Чёткий, ну, понятно. Да. А нет, ладно, сейчас еще поговорим. Есть еще что-то?
1: Ну, любовь живет вечно. Ну, если это к любимому делу, ну, как это можно? Ну, может быть, есть люди, которые там, допустим, поработают немножко, потом как бы уходят, но здесь нужно просто понимать, если ты двигаешься дальше, то это круто. А если ты остаешься на месте и не развиваешься, ну, надо как-то задуматься. В любой любви нужно какое-то развитие, потому что эмоции, ну, они не могут быть каждый раз, как в первый раз. В любом случае, надо как-то удивлять, расти, как-то именно развивать отношения к своему делу или там, ну, к своей второй половинке.
0: Вот так интересно сказал, как будто бы про отношения, как будто еще про что-то.
1: Но любовь может быть к работе,
0: да,
1: любовь,
0: да,
1: может,
0: конечно,
1: быть к женщине, любовь может быть к животным, к еде вкусной, да, к фастфуду. Вот любовь к фастфуду, она почему-то вечная.
0: Да, как, ну,
1: да, как это работает, ребята?
0: Я даже убавлю немножко микрофон.
1: Да, потому что у меня уже все.
0: Отправляется за бургерами. Классно проводить время. Хабиб, правильное питание, напоминаю.
1: Да,
0: правильное питание.
1: Да.
0: Любовь к фастфуду. Спасибо тебе большое. Слушайте новый трек.
1: Я скажу, какая любовь вечная. Любовь к Лав-радио.
0: Это да. Правда.
1: И слушайте новую песню «Моя малышка». Это песня для вас, друзья. И смотрите клип на всех ресурсах. Она уже есть везде, эта история.
0: Все, отправляемся смотреть. Всем классных выходных. Пока-пока.
1: Пока.
0: Услышимся на радиоволнах.
2: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: сниму на суточно ру. Красавцы Лав Радио. Летний сезон. Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Акведы.
4: Выбраны.
5: Документы для регистрации ИП.
4: Готовы.
6: Фантастика.
7: Счет, бухгалтерия.
8: Подключены. Поехали.
9: При регистрации ИП «Счет и бухгалтерия» бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
10: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
11: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: Москве 11. Всем привет.
1: Love News.
2: Оплачивать госуслуги станет проще. Названы самые востребованные профессии будущего. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Банки нашей страны будут обязаны предоставлять своим клиентам возможность оплаты через систему быстрых платежей на порталах государственных и муниципальных услуг. Крупнейшие организации внедрят опцию с 1 апреля следующего года, а компании с универсальной лицензией с 1 октября 2027. С помощью СБП станет проще оплачивать детские сады, секции, налоги, штрафы, а также совершать другие платежи в пользу государства. Закон о праве регионов самостоятельно принимать решения о запрете вейпов не затронет системы нагревания табака, сообщили в Госдуме. Документ вступит в силу в марте следующего года и будет действовать до 1 марта 32-го. В Минтруда назвали профессии, которые будут пользоваться спросом в ближайшие 7 лет. Это инженеры, учителя, врачи и квалифицированные рабочие. Март, июль, август, декабрь, сентябрь – самые выгодные месяцы для отпуска в следующем году. Наиболее невыгодные с финансовой точки зрения – январь, февраль и май. Состав вакцин против гриппа на будущий сезон полностью обновится. Поменяются все 3 штамма, сообщили в Роспотребнадзоре. Прививочная кампания начнется осенью. Бен Аффлек выиграл $1 миллион. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Московские водители по статистике самые вежливые и безаварийные в стране. Высокие штрафы за нарушение и многочисленные камеры на дорогах буквально приучили владельцев автомобилей к спокойствию. В Китае местные жители начали продавать свои лица для обучения нейросетей. До $700 можно получить от продюсеров, которые берут в аренду внешности других людей для съемки фильмов, сериалов и рекламы. О других интересных событиях узнаешь чуть позже. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня!
0: Если хочешь $700 просто так за модель своего лица, то тебе в Китай. Ну а если хочешь общаться со звездами и слушать их в нашем эфире, оставайся с нами. Хабиб только что был у нас в гостях, ну а прямо сейчас Нюша Цунами.

0: Despacito.
1: Именно по Despacito от Луиса Фонси и Дэдди Янки, а также Джастина Бибера можно закружиться в танце с любимой девушкой, ну или с той, с кем ты познакомился на вечеринке, например, на белоснежном лайнере по пути из...

на этот круиз. Ну а прямо сейчас тебе нужно дозвониться к нам в студию по номеру 8495-956-106-6, выбрать свободную каюту в нашем пока что виртуальном лайнере и все. Ждать большого финала. Я думаю, что у тебя все получится. Погнали! I know it feels-

0: Что бабочки или butterfly feelings здесь в эфире Love Radio. Наверное, это можно сравнить с бабочками в животе. Первая влюбленность, ну или может быть не первая. Каждая влюбленность сопровождается бабочками в животе. Icona Pop это подтверждают прямо сейчас. Ну а мы с тобой отправляемся, надеюсь, таких же бабочек вызвать у наших слушателей, но от выхода в финал проекта.
1: Билеты в лето. Турецкий вайб.
0: Ну, я уже спешу познакомиться с нашей слушательницей, которая первая дозвонилась к нам в этом эпизоде. Ее зовут Оля. Оль, привет.
2: Привет-привет всем.
0: Как твои дела? Как настроение? Чем занимаешься?
2: Замечательное настроение. Я наконец-то дозвонилась до вас.
0: С какого раза?
2: Каждый день, наверное, звоню. Каждый день звоню. Первый раз дозвонилась.
0: В первом-втором сезоне участвовала?
2: Да, нет, не попадала, но всегда звонила, но никогда не получалось дозвониться.
0: Мне кажется, вот 3 – это самое счастливое число для тебя в нашем случае. Расскажи, что у тебя по отпуску в этом году было, есть, будет?
2: Будет у меня в сентябре отпуск, поэтому очень хочется куда-нибудь отправиться отдыхать.
0: Ага. Это...
2: И очень хотела бы в Турцию.
0: Ты намекаешь на Турцию, вот так вот, так недвусмысленно.
2: Да.
0: Я понял. Да. Наверняка ты в Турции уже была неоднократно.
2: Да, была.
0: А вот
2: очень понравилось.
0: Плавала ли ты туда, на круизе, на белоснежном лайнере?
2: Нет.
0: Не плавала.
2: Плавала, но очень хочу попробовать.
0: Вот.
2: Испытать эти
0: Давай
2: ощущения.
0: Попробуем тебя к этому приблизить немножечко. Как ты думаешь?
2: Давай. Давай.
0: Для этого нужно выйти в большой финал проект «Билеты в лето», «Турецкий вайб». Сейчас ты заходишь пока что в виртуальный лайнер и выбираешь себе палубу и каюту. 3 палубы, 10 кают. Конечно же, ты должна выбрать свободную.
2: Хорошо, давай выберем. 3-я палуба, 5-я каюта.
0: 3-я палуба, 5-я каюта. Дай-ка мне посмотреть, занято тут или свободно. И, естественно, мы проверим с тобой прямо сейчас.
3: Добро пожаловать в каюту.
2: Ура!
0: Оля, welcome! Я тебя поздравляю. Ты проходишь в большой финал турецкого вайба проекта «Билеты в лето». Ну, видишь, я тебе сказал, что 3, цифра 3 для тебя счастливая. Будем в это верить дальше.
2: Да. Все, спасибо большое.
0: Отлично. Таня. Спасибо и тебе. 14 числа жди звоночка. Если повезет, то я тебе наберу. Ну а прямо сейчас звонки Айси Лети, далее Сент Джон Роузес в ремиксе Манбека. Ну а ты жди моего сигнала. Еще он будет.
1: «Билеты в лето» в эфире Love Radio.

0: Песня номер один. Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто верит. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru.
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для детей старше 12 лет. Реклама.
2: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь, Пролетарская, 3А.
3: Имеются противопоказания, необходимо консультироваться со специалистом.
1: Телефон рекламной службы LoveRadio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Постепенно завершаем это утро, а еще рабочую неделю. Только что меня осенило, что сегодня пятница.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И One Republic наткнули меня, просто натолкнули на эти мысли треком I Ain't Worried. Именно такое настроение я желаю всем. И дальше в продолжении пятницы, как ты знаешь, у нее две части. Основная рабочая, а потом, собственно, вот как раз-таки основная, когда ты врываешься в выходные с двух ног. Будем к этому готовиться. Ну а до конца текущего часа Temper City вместе с нами, Self-Aware, ну и в финале React от Switch Disco и Элли Хендерсон.
2: Реклама. Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
4: Телеканал «Пятница» представляет.
5: Я наследник рэпера Гуфа.
6: Младшая сестра Мии Бойко.
7: Я сын Алены Свириной.
4: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
8: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской «Сберпрайм». Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка «Сберпрайм». Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
9: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
11: Юлианна Караулова.
12: Сергей Лазарев.
13: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
14: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
15: Категория 12+.
16: Ставите лайфхак от семьи Кукаяк.
17: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
18: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
19: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
20: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции совместном платежном счете имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
21: We'll be right back.

12 дня в Москве. А еще недавно меня осенило, а точнее мои коллеги мне подсказали, что сегодня последний день июля, а это значит, что нужно брать от жизни все и от этого дня в том числе. Поэтому хорошую музыку слушаем и признаемся в любви. Лирик прямо сейчас.

0: Гармонизирующая работа «I feel it coming» здесь в эфире Love Radio. Это The Weeknd и Daft Punk. Мировые имена, мировые звезды. Ну а мы тем временем в 12.18 по столичному летим дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: А ведь и правда будет все, что ты любишь. Новинки, суперхиты, ну и, конечно, крутое настроение пятничное. Не забывай хэппи-энд до конца часа. Это Полина Гагарина, конечно же. А еще вместе с ней Сергей Лазарев поет эту шикарную песню. Чуть ранее Дэниел Сиви, Love the Gun. Ну и через пару минут Hold On Me, это Кайго и Сандра Кавацца. Just hold on me, cause love is all. Это Love Radio, саундтреки твоей любви навсегда.

0: Isle of MTV на Мальте. Кэти Перри оказалась внутри огромной надувной бутылки. По задумке зрители должны были направить надувную бутылку с Кэти Перри к гигантской трубочке, установленной у сцены, чтобы там она продолжила выступление. Однако течение фанатов было в другую сторону. Практически вынесли Кэти Перри с данного фестиваля, на что просто Кэти начала кричать: «Верните, верните меня к сцене!» Но было бы интересно, если бы они ее додрейфовали до моря, и где-то сейчас кто-то бы плыл на яхте, повернул голову, и там просто Кэти Перри: «Верните! Верните меня к сцене! Я не так планировала!»
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: ему на суточно ровно.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: хотят слышать многие, да и чувствовать в первую очередь эпилог, такая душевная песня. Но все-таки блокбастер — это любовный от Димы Билана и Анны Асти здесь в эфире Love Radio. А в Москве тем временем 12:49.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: От любовных переполохов отправляемся в финал часа. Там послушаем Shivers от Эда Ширана. Будет Сергей Лазарев и Полина Гагарина с еще одним бестселлером, музыкальным Happy End. Ну и в финале часа вместе с нами Mystical Magical, это Benson Boone. Будет больше магии, саундтрек в твоей любви, так что обязательно оставайся.
2: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Акведы.
6: Выбраны.
7: Документы для регистрации ИП.
6: Готовы.
8: Фантастика.
9: Счет, бухгалтерия.
10: Подключены. Поехали.
11: При регистрации ИП «Счет и бухгалтерия» бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
12: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
13: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
14: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
15: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
16: Телеканал «Пятница» представляет.
17: Я наследник рэпера Гуфа.
18: Младшая сестра Мии Бойко.
19: Я сын Алены Свириной.
16: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

час дня в Москве. Не забывай, что талант выигрывает игры, но командная работа и интеллект выигрывают чемпионаты. Так что сегодня вместе командно завершаем рабочую неделю и врываемся в выходные. Бритни Спирс поможет нам треком Circus прямо сейчас.

В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: трек хочется к басику с коктейлем, а не вот это вот все. Рабочая пятница пока продолжается, но что мешает тебе сделать это завтра, ну или же в отпуске, если ты в него улетаешь или уходишь сегодня. Давай эти мысли сублимировать, возможно, так и произойдет, и отпуск приблизится. А пока что Анотр, Цок Цуют, Фит, 54 Ultra здесь в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Продолжаем любить музыку, мысли о лете. Две трети прошло уже, но давай, конечно же, об этом не будем думать. О хорошем настроении, о том, что впереди уикенд и жара. До конца текущего часа жары добавит BTS Come Over. Чуть раньше This Open Hearts от The Weeknd. Есть атмосфера однозначно, но и совсем скоро с нами лирик и его суперхит «Обними». Телеф радио, слушай саундтреки любви и не забывай мечтать.

0: изложили.
1: На закат провожают огни, и на сердце ставят замки.

0: Радио представляет греческий сезон.
1: Было.
0: Итальянские каникулы.
1: Закончились.
0: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
1: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Love Radio.
0: «Билеты в лето» – турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте loveradio.ru.
0: Категория 18+.
2: Реклама. Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь, Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Целуя первого встречного, можно и не найти своего возлюбленного. Интересная история в работе «Не танцую» от Мари Краймбрери здесь в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Но почему-то, мне кажется, Марина сама не следовала этим указаниям, потому что она нашла и муж себе, и любимую профессию, и уже ребеночек растет. Первого встречного целуя, вот так вот, к счастью своему, мне кажется, не придешь. Ну а мы с тобой придем к новому часу здесь в эфире Love Radio. До финала текущего Джейсон Деруло, One to One Me, будет акцент сэра Миши Миллер, Don't Leave Kylie, и также в финале часа айдолы из Южной Кореи BTS Come Over.
2: Реклама. Меньше минуты.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
4: Акведы.
5: Выбраны.
6: Документы для регистрации ИП.
5: Готовы.
7: Фантастика.
5: Счет, бухгалтерия.
2: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк.»

Два часа дня в столице. Уверенно летим с тобой вперед по этой пятнице. Совсем скоро уже завершение рабочей недели. Ждем и пока кайфуем под лучший плейлист, по нашему мнению. Тейлор Свифт, мистер Know It All. Прямо сейчас дальше J-Lo, Jenny from the Block.

0: Вульф Феникс здесь в эфире Love Radio. Этот хук из серии «Сам решу». Очень красиво звучит, максимально поп-роково. Ну а мы движемся дальше. Впереди не менее интересный плейлист.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Обязательно оставайся с нами, узнай, что до конца текущего часа появится в нашем плейлисте легендарная команда Five Star Family и их Antidote. Чуть раньше танцуем под Иванбека и Тревора Дэниела «In the Morning». Звучит, ну и совсем скоро «Fever Dream» Алекс Уоррен. Это Love Radio, слушай саундтреки любви и не забывай мечтать.

0: в гостях Хабиб. И самый главный вопрос касательно темы качалки. Как часто нужно менять спортивную форму? Можно ли второй раз позаниматься в той же спортивной форме?
1: Да, но у меня на неделю лежит как бы нормально.
2: Опа!
0: Близко в зале не подходите.
1: Ладно, я шучу, на самом деле. У меня просто такое большое количество одежды, что я вот могу 10 дней носить каждый день новое, и потом просто все в стирку закидываю. Но у меня просто очень много одежды.
0: Ладно, подходите к нему в зале, нормально.
3: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Плюс ему на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Love Radio в 14.50 по столичному. Иманбек и Тревор Дэниел танцуют нашу пятницу. Я думаю, что дальше танцев будет еще больше, они будут еще ярче. Ну а пока погнали, узнаем, кто ждет нас в финале часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и в финале часа, как я уже сказал, тебе уже маячат суперзвезды. Будет Кэти Перри вместе с Алесса и их работа «When I'm Gone», также «Five to Family», «Antidote». Ну и за финалем этот музыкальный отрезок треком «Vertigo» от «Avalon Rockstone».
2: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Мии Бойко.
6: Я сын Алены Свериной.
3: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
7: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
8: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

Три часа дня в Москве. Я напоминаю всем, что сегодня пятница. Не забываем, что уикенд не за горами. Договариваемся с любимыми, чем вы займетесь сегодня днем, вечером, а то и ночь. А может быть и все два дня, которые грядут. Ну а пока музыка. Алекс Фарбендер и Мюллер.

лицом транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

сожалеет Ариана Гранде. В эфире Love Radio, в работе Daytime Magic Love Me, что влюбила в себя парня. И вот теперь такая ситуация, что, видимо, у нее чувства не родились, а у него, да. Я же не сожалею абсолютно нисколько, потому что спешу пригласить тебя отзвониться к нам в прямой эфир по номеру 84-95-956-106-6, чтобы принять участие в третьем сезоне нашего большой акции «Билеты в лето». Турецкий вайб прямо сейчас продолжается и набирает обороты. 14 августа мы определим победителя, ну а пока что дозванивайся 84-95-956-106-6, занимай место в нашем виртуальном лайнере и жди финал.

0: убежать от солнца хочет лирическая героиня, а точнее герой работы Дракула от Тейм Импала и Джимми. Мы же с тобой, наоборот, бежим навстречу солнцу и проекту.
1: Билеты в лето. Турецкий вайб.
0: Все потому, что нам не хватает лета, не хватает солнца всегда. Ну и в Турцию, естественно, все желают съездить, а точнее сплавать на халяву на белоснежном лайнере. Но для этого нужно было дозвониться в студию первым после моего сигнала и оказаться в прямом эфире. Прямо сейчас вместе с нами Дина из Питера. Дин, привет.
2: Да, Максим, привет.
0: Привет-привет. Ты такая довольная. Что случилось в твоей жизни в эту пятницу, помимо пятницы?
2: Конечно, я дозвонилась к вам.
0: Ура, долго старалась?
2: Конечно, все 3 месяца.
0: И только вот в 3-й эпизод дозвонилась.
2: Да.
0: Отлично. Какие планы у тебя на это лето были реализованы уже и что впереди?
2: Ну, впереди у меня отпуск, правда, в октябре, но ничего страшного.
0: Куда ты запланировала поездку?
2: Ну, нет, пока вот мы смотрим.
0: Смотрим.
2: Поедем, нет.
0: А может быть, да, и смотреть не придется, да, потому что перепадет халявная поездочка в Турцию и Сочи на белоснежном лайнере. Есть такое желание, чтобы это случилось?
2: Очень, конечно, есть такое желание.
0: Кайф.
2: Хотелось бы, чтобы

0: Давай тогда сделаем, чтобы тебе повезло. Тебе нужно заселиться в наш виртуальный лайнер. У нас 3 палубы, 10 кают. Выбирай свободную.
1: 3-я палуба, 8-я каюта.
0: 3-я палуба, 8-я каюта. Дай-ка я проверю, все ли здесь правильно. А здесь все правильно. Давай узнаем, заселяешься ли ты туда.
2: Добро пожаловать в каюту.
1: Ура, ура!
0: Дин, я тебя поздравляю. Поздравляю еще твоего мужа, который абсолютно точно, наверное, узнает, что ты вышла в большой финал. Может быть, еще и сам позвонит, примет участие. Это не запрещено нашими правилами. Вот.
1: Отлично.
0: И теперь, помнишь, когда большой финал?
1: 14-го.
0: 14 августа в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио». Возможно, повезет тебе. Будем надеяться и настраивать вселенную, окей?
1: Да, конечно.
0: Ну, пока я тебе желаю крутой пятницы и шикарных выходных.
1: Спасибо.
0: Прямо сейчас, братья Гаязовы, Санта Лючия. Далее Дуа Липа, Break My Heart. Оставайся неподалеку.
3: Билеты в лето. В эфире Лав Радио.

0: Песня номер один. Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто верит. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
3: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Телефон рекламной службы LoveRadio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: голосуем под работу Hollow от Эбен. Здесь в эфире Love Radio. Шикарное настроение. Выходного дня уже практически настроение. Завершаем рабочую неделю этот час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Делаем это под лучшие, самые яркие хиты в эфире Love Radio. Совсем скоро Билли Айлиш, Bad Guy. Будет Мари Краймбрери с новинкой «Ты помнишь?». Ну и в финале Promiscuous от Тимбаленда и Нелли Фуртадо. Я же Макс Фабиан, на этом тоже прощаюсь с тобой. Желаю крутых выходных, но вернусь к тебе завтра. Весь день будем вместе и, конечно же, в час дня будем обозревать новинки в проекте Fresh Time. Все, до завтра. Всем крутого выходного вечера.
2: Реклама. Меньше минуты.
3: Акведы.
4: Выбраны.
5: Документы для регистрации ИП.
4: Готовы.
6: Фантастика.
4: Счет, бухгалтерия.
2: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия. Бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк.»

0: песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. Меня зовут Мари Краймбрери. Лови самую светлую грусть в моем новом треке «Ты помнишь».
0: В эфире Love Radio.

0: Москве 4 часа дня. Love
1: News. В Госдуме призвали запретить овербукинг. У детей все чаще наблюдается синдром Гарри Поттера. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Пассажир должен иметь гарантию перевозки выбранным рейсом, заявили в Госдуме. Депутаты напомнили, что прохождение онлайн-регистрации снижает риски не попасть на самолет, но даже она не гарантирует посадку. Отмечается, что при отсутствии мест на борту нужно получить подтверждение отказа в письменной форме и зафиксировать все расходы, которые человек понес из-за переноса вылета. Документ позволит потребовать компенсацию в размере 100 рублей за каждый час ожидания. Мошенники шантажируют детей через Apple ID. Как выяснила Москва-24, аферисты через мессенджеры и игровые чаты под видом дружбы, бонусов или шантажа выманивают у подростков доступ к смартфону. Затем ребенка убеждают войти в чужой iCloud и под угрозой блокировки требуют выкуп. Родителям важно объяснять детям, что никому нельзя передавать данные от аккаунтов и заходить в посторонние учетные записи. Средний возраст женихов в Московской области увеличился до 36 лет, невест до 33. По данным ТАСС, в 2020 году мужчины чаще решались на важный шаг в 34 года, а девушки были готовы создавать семью в 32. Российские дети все чаще сталкиваются с синдромом Гарри Поттера. Психологи отмечают, что чрезмерное увлечение вымышленными мирами зачастую формирует магическое мышление, склонность к эзотерике и знакам. Во взрослом возрасте это может привести к привычке ждать, что проблемы решатся сами собой. В мире разработали приложение для идеальных кадров. Платформа, набирающая популярность за океаном, помогает сделать удачный снимок с первого раза. Во время съемки алгоритмы подсказывают, как лучше встать, куда повернуться, выравнивают горизонт и даже предлагают более 300 готовых поз прямо на экране. Особенно сильно создатели благодарят мужчины. Это были новости Love Radio.
0: С как доллар, ты как тигр, любовь как Love Radio. Ну а я, как Дима Вебер, говорю тебе привет. Первый в часе. Сергей Лазарев, это все она. Лето, пятница. Кайфуй.

0: Love You Like That. Действительно, огромное удовольствие и счастье встретить человека, с которым и в огонь, и в воду, и медные трубы, ну и, конечно, в сезон распродаж в торговый центр.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Но вот треки, которые ты услышишь в ближайшие 40 минут, они отлично подходят для того, чтобы классно пошопиться. Сабрина Карпентер, «Эспрессо». Чуть ранее звонки «Обычный человек». Ну а сразу после рекламы диджей Годжа, Джейсон Дерло и Мелоди, «Мичико». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь, Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
4: Подписка Сберпрайм. Услуги от АУЦПЛ. Москва. ОГРН. 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
5: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
6: Но есть и другой способ.
7: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц.
8: 18+.

0: Москве 5 часов вечера. Love
1: News. Трафик в Максе станет бесплатным для некоторых абонентов. Назван срок введения устной части ЕГЭ. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Для абонентов МТС, Мегафона, Билайна и Т2 станут бесплатными звонки, сообщения, пересылка файлов и цифровые сервисы в мессенджере Макс. Пресс-службе платформы уточнили, что с 1 августа использование площадки не будет тарифицироваться и расходовать пакеты мобильного трафика. Устную часть ЕГЭ введут в течение 4-5 лет. Начнут с экзамена по истории, далее может добавиться литература. Об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Мера необходима, чтобы оценивать не только фактические знания выпускников, но и умение размышлять и говорить. В Австралии оценили результаты ограничения соцсетей для детей до 16 лет. Как выяснил Bloomberg, закон просто не соблюдается, а большинство подростков смогли сохранить свои аккаунты или создали новые. В основном это произошло из-за отсутствия эффективного контроля и проверок возраста на платформах. Напомню, эта страна была первой в мире, закрывшей доступ детей к интернету. Далее ее примеру последовали Казахстан, Азербайджан, Турция, Великобритания и другие. В России такая мера пока не рассматривается. Гособвинение запросило для блогера Валерии Чекалиной 6 лет условно, а также штраф в размере более миллиарда рублей по делу о выводе денег, передает РИА Новости. Ранее суд возобновил процесс, который был прекращен на фоне онкозаболевания звезды. В Польше обнаружили затонувший корабль с игристым для императора Александра II. Местные дайверы опознали затонувший парусник, который более 160 лет пролежал на дне Балтийского моря. Судно направлялось из Гамбурга в Санкт-Петербург и везло дипломатические подарки для российского царя. На борту нашли бутылку шампанского урожая 1857 года и липную минералку и другое. Это были новости Love Radio.
0: У меня для вас не менее удивительные новости. Астрологи просили передать, что эти выходные станут исключительными для всех знаков зодиака. С вами Дима Вебер, это Love Radio. На старте Медузы, Генри Камомайл, Don't Wanna Go Home.

0: Темпер Сити в продолжении часа с очень удобной позицией в песне Self-Aware. Ты, конечно, прекрасна, но, пожалуйста, не возлагай на меня большие надежды, прямым текстом заявляет наш герой. Не знаю, может быть, я что-то пропустил, но раньше мы хоть как-то изворачивались, уходили от ответа и всячески сливались со второго свидания. Парни, конечно, говорить о своих чувствах — это хорошо, но давайте не лишать девушек их любимого занятия — обсудить с подругами на кухне, какие же мы мерзавцы.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: А вот треки, в которых боль расставания прочувствована на все 100. Ближе к концу часа услышишь Алекс Уоррен, Fever Dream. Чуть ранее BTS, Swim. Ну а сразу после рекламы Мари Краймбрери и «Все прошло». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама.
3: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь, Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания, необходимо консультироваться со специалистом.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Лав-радио представляет. Греческий сезон.
1: Было.
0: Итальянские каникулы.
1: Закончились.
0: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
1: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Лав-радио.
0: «Билеты в лето». Турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru.
0: Категория 18+. Лав Радио.

0: продолжение музыкального часа на волнах Love Radio. Дмитрий Вегас, Дэвид Гетт и Лорен с работой «Пам-пам». Душевытрясывающая композиция. Ну а мы с вами, друзья, если в состоянии сами решить, каким будет наш музыкальный вечер, делай громче.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Сразу после рекламы для тебя Джеймс Хайп, Ники Делла Роса и работа Феррари завершит этот час Коста Ла Коста треком «Черри Леди».
2: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в «Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Акведы.
6: Выбраны.
7: Документы для регистрации ИП.
6: Готовы.
8: Фантастика.
9: Счет, бухгалтерия.
10: Подключены. Поехали.
11: При регистрации ИП «Счет и бухгалтерия» бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
12: Телеканал «Пятница» представляет.
13: Я наследник рэпера Гуфа.
14: Младшая сестра Мии Бойко.
15: Я сын Алены Свириновой.
12: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
16: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
17: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
18: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
19: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Сергей.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Москве 6 часов вечера. Love News.
1: Водителям напомнили о нововведениях. Бритни Спирс запремьерила парфюм. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России с 1 августа появится новый дорожный знак, демонстрирующий стоянку для транспорта многодетных семей. Об этом сообщили в Госдуме. Также отмечается, что страховщики пересчитают справочники цен запчастей, по которым оформляется возмещение ОСАГО, а правительство продлит запрет на экспорт бензина и дизтоплива. Помимо этого, запретят использование электронных устройств во время экзаменов на получение водительских прав и отменят бумажные медсправки. Жесткий норматив в 15 минут на прием пациента не имеет смысла. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, продолжительность консультации должна зависеть от конкретного случая. Валентина Иванова и Тимати крестили дочь. Смотри трогательные кадры на модном сайте lovradio.ru в разделе «Горячие новости». У Бритни Спирс парфюмерная премьера. Певица анонсировала новый аромат Goddess Fantasy, который пополнит ее культовую линейку. За 20 лет серия стала одной из самых успешных среди звездных духов. Пока создатели показали только дизайн новинки, она должна появиться в продаже уже в конце лета. Love Radio дарит еще один шанс выиграть отдых мечты. В третьем финальном этапе акции «Билеты в лето» мы разыгрываем морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Прямо сейчас ты можешь занимать места в финале акции, который состоится 14 августа. Все подробности и правила ты найдешь на сайте loveradio.ru. 18+. На аукцион в Лос-Анджелесе выставят легендарный кинореквизит. Среди лотов, в частности, золотой снитч из «Гарри Поттера», топор из «Сияния», маска из «Крика». В целом будет представлено более 1700 экспонатов из громких лент. Стартовая цена варьируется от 50 до 500 тысяч долларов. Это были новости Love Radio.
0: Самое время приступить к обсуждению двадцатки лучших, и это не о бывших Юли Беляковой. Это про чарт Big Love 20, который стартует прямо сейчас. Это Love Radio, Дима Вебер. Всем классного вечера. Поехали.
2: Каждую неделю
3: мы ставим звезд на место.
2: Прямо сейчас из Москвы на весь мир.
3: Официальный чарт Love Radio.
2: Big Love 20.
3: Результаты онлайн-голосования этой недели.
0: Итак, первое место в нашем чарте Big Love 20 сегодня занимает... Ага, попались. Нет. Для того, чтобы узнать имя лидера этой недели, мы должны с тобой пройти путь настоящих музыкальных экспертов и погрузиться в материал максимально глубоко. В ближайшие два часа мы проведем с пользой, услышим 6 самых актуальных новинок, пополним свой музыкальный кругозор, узнав, как выглядит топ-5 Apple Music Peru и Яндекс.Музыки, что чаще всего шазамили в Италии и в каком порядке расположились песни в мировом чарте Spotify. Как вы поняли, нас ждет очень много интересного, и я предлагаю плавно начинать. В качестве аперитива давай вспомним, как звучала десятка лучших треков 7 дней назад.
3: Номер 10.
0: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей.
3: Номер 9.
0: Сергей Лазарев, Полина Гагарина. Happy End.
4: Разбей наши сердца, а мы с тобой два дурака.
3: Номер 8.
0: Ариана Гранде. Hate that I made you love me.

0: Номер 7.
1: Шакира, Burna Boy, Die Die.
0: Номер 6.
1: Тедди Свимс, Мистер Know It All. Hugel, Am I Angel, Alternate Mood into the Sun.
0: Номер 4.
1: Анна Асти, Дима Билан, Эпилог.
0: Номер 3.
1: Алифар Бен, Рене Миллер, Body Talk. Зиверт, газ.
2: Газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
0: Песня номер один.
1: BTS, Come Over.

Не обошлось и без тех, кто покинул наш чарт. В этот раз прощаемся с тремя треками с 15-й позиции. Наш чарт покидают Сикатой и Минелли «Yesterday».

17-ю позицию освободили Мадонна и Сабрина Карпентер «Bring Your Love». С 18-й строчки вылетает лирик «Jungle Net». Так выглядят треки и звучат, которые покидают наш чарт. Но закон сохранения музыкальной энергии распространяется и на чарт Big Love 20. Это, знаете, как в электричке Москва-Одинцова, свободных мест нет. Итак, 20 место. Трек, который ворвался в гонку лидеров. Расслушаем прямо сейчас, сегодня. На 20 месте «Моя Мишель» на «Малиновой луне».

Это Сомбра, работа My Body Isn't Ready, 19-я позиция в нашем чарте на этой неделе. Кстати, еще одни новички, которые благодаря вашим голосам попали в гонку лучших. Так что заходите на сайт loveradio.ru, если хотите поддержать любимых исполнителей и треки, которые попали в самое сердечко. Ищите вкладку Big Love 20 и отдавайте свои голоса. Помните, что музыкальную судьбу этих артистов вы вершите. Ну а мы обязательно вернемся к 18-му месту этой недели. Давайте посмотрим, кто же там сегодня. Это Anotr и 54 Ultra. Работа Talk to You.

Вы уж поверьте, я с печалью в голосе констатирую факт, что на этой неделе ребята занимают всего лишь 18-ю позицию в нашем чарте Big Love 20. 7 дней назад они были на 16-й строчке, а еще 2 недели на 11-м. Делаем выводы неумолимо. Трек движется к тому моменту, когда, скорее всего, он покинет наш чарт. Но вы можете все изменить и повлиять на эту ситуацию. Заходите на наш сайт loveradio.ru и в разделе Big Love 20 отдавайте голоса за треки, которые вам по душе. Ну а прямо сейчас абсолютная премьера Нюша. Трек называется «Время любить». Слушаем, обсуждаем позже.

0: Если вы вдруг вспомните артиста, который поленился в этом сезоне выпустить работу вот в таком вот легком карибском стиле, назовите мне его имя. Ну, а имя той, которая не поленилась следовать трендам, и слава богу, это Нюша и «Время любить». Абсолютная премьера в эфире чарта Big Love 20. Ну а далее заглянем в топ-5 Apple Music Peru. Поехали!
1: Топ-5 лучших песен Apple Music на этой неделе.

0: вторую строчку занимает музыкальная композиция «Дичевате». Номер один. Айтана, «Суперстрелла». Так выглядит топ-5 Apple Music в первом. Меня зовут Дим Вебер. Далее чарт Big Love 20.
1: Love Radio.

0: продолжении часа та, которая не перестанет нас удивлять, а мы с радостью не перестанем удивляться. Мадонна с треком Dance Stereo в чарте Big Love 20. На этой неделе 16-я строчка, а это плюс одна позиция с прошлой недели. И вот я не знаю, то ли это подарок Мадонне от московского долголетия, то ли ваши голоса. Кстати, их по-прежнему можно и нужно отдавать на сайте loveradio.ru на вкладке Big Love 20. Ну а далее еще одна абсолютная премьера и мировая горячая новинка. Прямиком с музыкального конвейера. Ариана Гранде, Petal. Слушаем и наслаждаемся.
1: Абсолютная премьера.

0: Ариана продолжает радовать и удивлять. Впервые за всю свою карьеру она нарушила правила и презентовала этот трек до его выхода. Произошло это 3 дня назад в Монреале. Ну и, конечно, преданные фанаты не смогли не заметить фирменное «Юх». Пасхалочка, которую Ариана давно не делала в своих треках. Ну а мы переходим к топ-5 Яндекс.Музыки. Это чарт Би, глав 20, с тобой Дим Вебер. Классного вечера.
1: Топ-5 лучших песен Яндекс.Музыка на этой неделе.
0: Номер 5. Беарвульф, «Феникс». Саян и Мальборо на 4-й позиции.
2: Парнишка весь из себя. Люблю дорогую жизнь, немного деньжат. Хочешь улететь, Париж?
0: 3. Зиверт и работа «Газ».
3: Газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет. Я газую, чтобы...
0: На 2-й строчке Миа Бойко и «Экспонат».
4: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97 97.

0: или 15-е. Все это о позициях в чарте Big Love 20, по которым путешествует трек Satisfy от Калвина Харриса и Джаджи. Ну что ж, друзья, вот так вы голосуете за этих ребят, что они то взлетами наслаждаются, то сочувствуют собственным падениям. Ну, стабильности мы, конечно, никакой не ищем, но все-таки давайте, ребят, как-то устаканим, потому что с такой турбулентностью они долго в нашем чарте не продержатся. Ну, а далее та, которая, по-моему, метит в десятку лидеров. Из 19-го места на той неделе прилетает в 14-ю позицию. Это Люся Чеботина и «Зеленые глаза». Слушаем.
1: Номер 14.

0: На 13-й позиции на этой неделе в чарте Big Love 20 Teddy Swims и Mr. Know It All. Ну а прямо сейчас давайте узнаем, как выглядит личный топ-5 Никиты Киоса.
1: Топ-5 песен Никиты Киоса на этой неделе.
2: Привет, с тобой Никита Киоса. И сейчас в эфире Love Radio я представлю 5 моих любимых песен на этой неделе. На 5-м месте трек «Пути», с которого начался мой одноименный альбом. Благодарен, что откуда-то сверху на меня снизошла песня, после которой я очень четко увидел очертания предстоящей дороги. Пути, куда нас приведут все дороги. 4-е место. 4-ю позицию я даю канадской группе Man I Trust и их работе Show Me How. Эта группа возглавляет мой личный хит-парад музыки на каждый день. Творения трио из Монреаля очень качественно заполняют собой мои трещинки. Бронзовую награду вручаю треку Good News от Мак Миллера. История этого парня трогает меня до глубины души, а его музыка со мной уже очень-очень давно. Она спасает моменты, когда тучи сгущаются.

0: втором месте легендарный музыкант Ленни Кравиц с песней «Thinking of You». Ленни просто очень крут. Я люблю его стиль, его взгляд на музыку и все, что его окружает. Но возглавляет мой небольшой чарт еще один трек с моего нового альбома — песня «Тату». Это чистая энергия. Гарантирую, что она не оставит ни одного человека равнодушным. Ну а на сегодня это все. С тобой на волнах Love Radio был Никита Киоса. До встречи.
1: Реклама. Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и услуг и с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
5: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
6: Делимся платежным счетом Сбер с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
7: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
8: Акция 50% бонусами Сберспасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
9: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
10: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
11: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
12: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-02-6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
13: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
14: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
15: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

Егор Крид, Артик и Асти в нашем чарте держится уже 10 недель. К сожалению, на этот раз результат снова ухудшился. Ну, хотя, если не рассматривать в негативном ключе, то давайте скажем, результат изменился. С 11 строчки ребята перемещаются на 12 место. Ну, а далее тот, чье передвижение однозначно в плюсе. С 14 позиции на 11 строчку попадает Адам Ламберт с работой «Under the Rhythm». Все это благодаря вашим голосам. Заходите на сайт loveradio.ru и в разделе чарта Big Love 20. Отдавайте голоса за любимые треки.

0: Ну и давай вспомним, как выглядит наша турнирная таблица с 20 по 11 место. На 20 месте «Моя Мишель» на «Малиновой луне».
1: Номер 19.
0: Новинка в нашем чарте «Somber, My Body Isn't Ready». Another Fit 50 for Ultra Talk to You.
1: Номер 17.
0: Дати, Take Me There.

0: Номер 15.
1: Тут распалась жилищ Келвин Харрис и Джази «Satisfy».
0: Номер 14.
1: Люся Чеботина «Зеленые глаза». Тедди Свимс, мистер Новерол.
0: Номер 12.
1: Егор Крид, Артик и Асти, Карма.

Адам Ламберт, Under the Rhythm. Так выглядит наша турнирная таблица с 20 по 11 место. Десятка лидеров в следующие 60 минут.

0: Москве 7 часов вечера. Love
1: News. Банковские карты объединят в одну систему. В Японии появится самый экологичный футбольный стадион. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Российские банки с 1 сентября начнут передавать сведения о картах клиентов в единую систему учета. Уточняется, что в базе будут храниться данные о действующих и закрытых кредитках, их типе и владельце. При этом контролировать доходы и расходы граждан с ее помощью не планируют. Меры необходимы для борьбы с дроперами и мошенническими переводами. В столице больше года работает ИИ-сервис, который готовит для врачей поликлиник персонализированные сводки о состоянии пациентов. Как сообщила заммэр Анастасия Ракова, нейросеть сформировала 30 миллионов таких обзоров. В рамках проекта «Умный прием» человек с жалобами на плохое самочувствие или боль при записи к врачу проходит уточняющий онлайн-опрос. На основании этих данных нейросеть формирует для доктора персонализированную выжимку из электронной медкарты. Это помогает уделить больше времени живому общению с пациентом и не упустить значимые детали. Большая часть школьников и студентов будут отмечать 1 сентября в классических образах. При этом треть подростков предпочитает стиль неформалов и даже бунтарей. Об этом пишет газета.ру. Согласно исследованию, почти 70% родителей планируют потратить на праздничный наряд не более 50 тысяч рублей. Еще 14% закладывают бюджет до 100 тысяч. При этом аппетиты детей оказались выше возможностей взрослых. В Японии построят самый экологичный футбольный стадион в мире. Местное архитектурное бюро вместе с жителями и болельщиками соберут конструкцию на 5000 мест. Площадка будет напоминать традиционный японский дом, сделанный полностью из древесины. Он будет производить энергию, собирать дождевую воду и даже использовать снег для охлаждения. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
0: Мы не обращались к экстрасенсам и даже не делали расклад на картах Таро. Впереди десятка лучших чарта Big Love 20. И все это благодаря исключительно твоим голосам. Это Love Radio, Big Love 20 в твоих приемниках. С тобой Дима Вебер.
2: Big Love 20. Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: Ну а начинаем мы новый час с абсолютной премьеры. Трек, который гладит наше сердце, обливает нашу душу бальзамом. Это Джонни и Тасо с работой с тобой. Слушаем, обсудим позже.

среди счастливых людей. И это абсолютная правда. В чарте Big Love 20 на 9 строчке находится коллектив Филатов и Кэрос. Медленно, но верно ребята улучшают свои результаты и прибавляют один пункт с прошлой недели. Далее место номер 8, и туда с грохотом от падения размером в 5 строк отправляется троица в лице диджея Годжи, Джейсона Деруло и Мелоди. Сегодня на 8 строке трек «Мичико».

Продолжение чарта Big Love. 27-я позиция этой недели. Сергей Лазарев, Полина Гагарина с работой Happy End. И казалось бы, вот оно, счастливое возвращение и попадание в чарт. Но, друзья, ребята дают вам возможность отдать свой голос за эту работу на сайте loveradio.ru в разделе Big Love 20. Ну а далее абсолютная премьера. Дэвид Кушнер, Electrify. Слушаем.

0: Дэвид Кушнер, Электрофай в эфире Love Radio. Далее Big Love, топ-5. Шазам Италия. Шазам
1: на этой неделе.
0: Канте де Аморе на пятой строчке от Ангелины Манго. Another Talk To You на четвертой позиции. Третий, Кэрол Джи, Ману Чао, Вьяндро, Парель Мундо.

Позиция номер два у трека «Димаши Медипили». Ну а первый Хьюгель Мэл Энджел «Alternate Moving to the Sun». Это топ-5 Шазам Италии, ну а мы вернемся в чарт Big Love 20 через мгновение.

а это очередное умопомрачительное падение недели. За 7 дней ребята из команды BTS потеряли практически все, что имели. Ну ладно, не все, а именно свою лидерскую позицию в чарте Big Love 20. И вот так вот с грохотом упали на позицию номер 6. Ну а мы же с вами продолжаем движение вперед, скоро узнаем имена лидеров. Кстати, эти ребята, которые сегодня представляют пятую позицию в нашем чарте, на прошлой неделе замыкали тройку лидеров. Это Али Фарбен, Рене Миллер и работа «Body Talk».

Ли Фарбен, Рене Миллер, Body Talk. Пятая строчка чарта Big Love 20 на этой неделе. Ну что ж, кому-то тело говорит, что надо танцевать, кому-то говорит, что надо отправиться на пробежку, но а наши тела говорят, что надо сделать погромче. Я думаю, особенно это понравится вашим ушам. Далее, абсолютная премьера от Бенни Бланко, Селены Гомес и Бекки Джи. Ти Ольвидо.

0: Абсолютная премьера от Бенни Бланко, Селены Гомес и Бекки Джи. Тиальвидо в продолжении чарта Би Глав 20. А сейчас предлагаю перенестись в прошлое и вспомнить, как же выглядел наш чарт в 2015 году, когда стрижки были короче, волосы светлее, а настроение было таким же классным.
1: Би Глав 20.
2: Past Perfect. Номер 5.
0: Имани, The Good, The Bad and The Crazy. Дэвид Гетта, Фитца, Мартин, Dangerous.

0: Номер три.
1: Эмбэнд. Она вернется. Tokyo Hotel, Love Who Loves You Back.
0: Песня номер один.
1: Calvin Harris и Ellie Goulding, Outside. Ну а мы из 15-го года возвращаемся в реальность чарта Big Love 20.

0: Само собой разумеется, у каждой истории есть год спустя, у каждой музыкальной истории, ну, по крайней мере, у этой точно есть 11 недель спустя, и это четвертая позиция в чарте Big Love 20. Дима Билан и Анна Асти, «Работа и пилок». Ребята охраняют свое место, держат оборону и никому свою четвертую позицию вторую неделю подряд не уступают. Ну что ж, все это, конечно, происходит благодаря вашим голосам. Где вы их оставляете? Ну, разумеется, на сайте loveradio.ru в разделе чарта Big Love 20. Ну а прямо сейчас двигаемся далее. Третья позиция. Тут располагается артистка, которая 7 дней назад была второй. Немножечко вы, ребята, мне кажется, ну, так сказать, обленились. Чего уж подбирать слова. Голосуем за любимую Юлю Зиверт на сайте loveradio.ru. Работа «Газ» на этой неделе третья.
1: Номер 3.
2: Все мы изначально. Чайник

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Удивительным образом на второй строчке нашего чарта оказывается Шакира и Бёрн Бойс. Работай, дай, дай. Вот так вот, 7 дней назад они были на 7-м месте. Сегодня практически победили, но...
1: ТОП-5 лучших песен Spotify.
0: Давайте узнаем, как выглядит мировой Spotify. На 5-м месте расположился Malcolm Todd с работы Earrings. Четвертый Oasis, Wonderwall. Третья позиция у Арианы Гранде, Hate There Made You Love Me.

0: Тара и Джастин Бибер, Ники Минаж, Бьюри и Небир. Ну, а на первой позиции Шакира и Берна Бой с работой «Дай, дай». Ну, а кто стал лидером нашего чарта Big Love 20, узнаем через пару мгновений.
1: Реклама. Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 000 рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 000 рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Нет времени объяснять, но в Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестры косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
6: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с 3 экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
8: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
9: Телеканал «Пятница» представляет.
10: Я наследник рэпера Гуфа.
11: Младшая сестра Мии Бойко.
12: Я сын Алены Свириной.
9: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам в 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
13: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
14: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: Абсолютная премьера в рамках чарта Big Love 20. Бен Мэйси Сми, Touch My Hair. Ну а прямо сейчас, друзья, мы максимально приблизились к первому месту. Давайте вспомним тех, кто расположился на строчках 10-0-2.
1: Номер 10.
0: Тут Ариана Гранде с работой Hate There Made You Love Me.

0: Филатов и Кэрос среди счастливых людей.
1: Номер 8.
0: Диджей Годжи, Джейсон Деруло и Мелоди Мичико.
1: Номер 7.
0: Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Happy End.

0: Пятерку лучших замыкают Али Фарбен и Рене Миллер с работой «Body Talk». Вторую неделю подряд на этой строчке Анасти и Дима Билан с работы «Эпилог».
1: Номер три.
0: Уступившая одну позицию Зиверт «Газ».
2: Когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
1: Номер два.
0: Влетевшие с седьмой позиции Шакира и Берна «Бой Дай-Дай». Ну а лидером нашего чарта, похоже, тоже улыбается удача. Ребята, которые были на той неделе на пятом месте и приложили немало усилий, чтобы стать первыми. Хьюгель, ML Angel, Alternate, Moving to the Sun. Первая строчка этой недели.
1: Сделай громче. Прямо сейчас. Песня номер один официального чарта Love Radio.

0: 8 вечера в столице. Колоссальный и традиционный Лав-Радио привет лично каждому, кто готов завершать рабочую неделю на одной волне вместе с нами. Будем делать это, как всегда, с фирменным миксом Big Love Dance от DJ Light в ближайшие 2 часа. Это Лав-Радио. Оставайтесь с нами.
1: Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он, жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love Dance.

Целых 2 часа танцевальных хитов. Это традиционное завершение рабочей недели большим миксом Big Love Dance от DJ Light в эфире Love Radio. В таком же духе продолжим после очень короткой паузы. Оставайтесь с нами, мы только начали.

0: нас в гостях Хабиб. Я видел в клипе «Танцуешь ты нещадно». Когда появилась фишка того, что вы танцуете именно с полотенцами?
1: Хотелось какого-то больше еще восточного колорита, и ребята придумали классные движения, сложные движения. То есть это не просто махать полотенцем, да, который мы уже где-то видели, но здесь прям...
0: Это намек на мод сейчас был?
1: Танец с полотенцем, это еще было до мода, на самом деле. Я это видел в ТикТоке очень много раз. И, конечно, это все адаптируется под конкретную песню.
0: Теперь я понял, почему ты репетировал именно в отелях, потому что там полотенце всегда под рукой, его каждый раз меняют.
1: Да, я всегда с полотенцем, да, любая майка. Вот я снимаю майку и могу танцевать.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: часа танцев и ничего лишнего. Это фирменный микс Big Love Dance от DJ Light в эфире Love Radio на старте выходных. Вернем Big Love Dance сразу после короткой паузы и весь следующий час проведем танцевально. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Ставите лайфхак от семьи Кукаяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
4: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
2: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
5: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
6: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
7: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
8: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
9: ООО Т-моб. Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
10: Телеканал «Пятница» представляет.
11: Я наследник рэпера Гуфа.
12: Младшая сестра Мии Бойко.
13: Я сын Алены Свириной.
10: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. С 7 августа по пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
14: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
15: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: 9 вечера в Москве. Продолжаем провожать рабочую неделю красиво и танцевально, как всегда, с фирменным миксом Big Love Dance от DJ Light с главными танцевальными хитами. Все следующие 60 минут. У микрофона Максим Абдуллин, ты слушаешь Love Radio. Оставайся с нами, мы продолжаем.
1: Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он, жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love.

Каждую рабочую неделю мы завершаем двухчасовым мэшап-миксом Big Love Dance от DJ Light все твои любимые хиты в танцевальном звучании на старте выходных. Всем отличного отдыха и хорошей музыкальной компании. После короткой паузы вернем Big Love Dance в эфире Love Radio.

0: Радио представляет греческий сезон.
1: Было.
0: Итальянские каникулы.
1: Закончились.
0: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
1: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Лав Радио.
0: «Билеты в лето». Турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru.
0: Категория 18+.

0: все лучшие танцевальные хиты для правильного завершения рабочей недели. Оставайтесь с нами, это Love Radio. Вернем Big Love Dance после короткой паузы. Ну а новый час проведем вместе с твоими любимыми оригинальными хитами.
1: Реклама. Меньше минуты.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Это «Big Love Dance» в эфире «Love Radio».

На столичных 22.00. Леша Свик, Артмас, Мари Грайм, Лирик. В этой разнообразной компании проведем первые 20 минут этого часа. На старте Ари Фарбен и Ирина Миллер, Бали Тёк. У микрофона Максим Абдуллин. Ты слушаешь Лав Радио. Хорошего вечера.

0: Леша Звик, «Малиновый свет», только что в эфире «Лав Радио».
1: Все, что ты любишь, на одной волне. «Лав Радио».
0: Движемся дальше, и вот кого еще встретим в ближайшие 40 минут этого часа под занавес Ариана Гранде. «Hey that, I made you love me». Раньше «Моя Мишель» на «Малиновой луне». После небольшой паузы Хьюгель, Мэйл Анджелы, Alternate, Moving to the Sun. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Ровно 20 лет назад вышла визитная карточка шведской певицы September, Cry For You. Сегодня это уже ностальгический хит. Ну а с какими еще проведем финальные минуты этого часа, сейчас расскажу.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ариана Гранде, Hate That I Made You Love Me, прямо под занавес, чуть раньше Дима Билан, Держи и Jim Plus Heroes, Адам Левин, Stereo Hearts здесь через мгновение, ну и еще больше саундтреков твоей любви в новом часе здесь в эфире Love Radio.
1: Love Radio.

23 часа в столице. Большой привет всем, кто слушает нас онлайн и на FM-волне. В первые 20 минут Егор Крид, Артик и Асти, Билли Айлиш, Тувилу. На старте DJ Go, уже Джейсон Дерул и Мелоди, Мичико. У микрофона Максим Абдуллин. Всем хорошего вечера.

0: Егор Крид, Артик и Асти, только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот лишь некоторые из тех хитов, с которыми проведем следующие 40 минут этого часа. Под занавес Мадонна, Dance It Area. Немного раньше на OTR, Talk to You. И после небольшой паузы Шакира и Бёрна Бой, Дай-дай. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Love Radio представляет греческий сезон.
1: Было.
0: Итальянские каникулы.
1: Закончились.
0: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
1: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Love Radio.
0: «Билеты в лето» – турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте loveradio.ru.
0: Категория 18+.

0: радио.
1: Под мои объятия нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Смаль, любовная, трек, который артист лично представил в день премьеры в утреннем шоу «Красавцы Love Radio». Как это было, ты найдешь на сайте loveradio.ru. Ну а прямо сейчас узнаем, с какими еще хитами проведем ближайшие минуты этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Кайли Миноук, Red Blooded Woman под занавес этого часа. Чуть раньше относительно свежая от Мадонны, Дэнси Террия и Ив, Гвен Стефани, Let Me Blow Your Mind. Через мгновение в новом часе еще больше саундтреков твоей любви. Ты слушаешь Love Radio. Меня зовут Максим Абдулин. Оставайся с нами.
1: Love Radio.

Москве, час ночи. Радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Саундтрек твоей любви теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Love Radio.
2: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Love Radio еще и в сервисе Яндекс.Радио за компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.